во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 101. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще бы.
4: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитар желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
3: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
3: я
1: лучше.
3: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
3: говорят,
1: костра, да.
3: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
3: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
3: А, да?
1: Да.
3: Блин.

не твое кольцо на моей руке. Все приплыли уже трое в игре. Мы по логике вещей уже не те, в этой комнате в пустоте.

попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Новое радио.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

Новое радио.

Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Новое радио.
5: Новое радио.

0: радио.
1: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама. Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
1: КСМ. Когда сбывается мечта?
2: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

я тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

повезло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
1: Радиохаб. 12+.
0: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новое радио.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Реклама.
1: Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Где купить новое платье?
5: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии, лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Радио.
1: Юрадио.ру.
2: Новое
3: радио. В начале своего эфира традиционно, как это бывает на выходных, передаю привет тем, кто в субботу по каким-либо причинам работает, вместо того, чтобы отдыхать, как и все нормальные люди. Но не по своей воле работает, конечно. Держитесь, я с вами. Кстати, меня зовут Вадим Данилин. Буду с тобой весь день делать тебе настроение с помощью суперхитов, суперновинок. Привет.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.newradio.ru.
1: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Калум Скотт со своим суперхитом «Stay» в эфире нового. Сегодня с утра пораньше во мне проснулось филологическое прошлое. И с него я и начну, пожалуй, сегодняшнюю новостную повестку, потому что во мне сейчас все кипит и бурлит просто. Просто вот все внутри кипит и бурлит. А знаешь почему? Внимание, если ты сейчас едешь за рулем, просто остановись. Если ты стоишь, присядь, пожалуйста. Глагол «махаю» признали литературной нормой. Да, да, да. Слово «махаю» ранее имело пометку «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». «Махаю», «я тебе махаю». Вы серьезно? А дальше что? Звонит? Звонит и махает? Ребята, мы куда с вами движемся? Алло. Звонит и махает. Без комментариев.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше?». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
10: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Филатов Кара среди счастливых людей суперхит на новом. Напомню, 23 августа при поддержке Нового Радио группа даст большой концерт на теплоходе. Обещает много сюрпризов, я так понимаю, что будут звездные гости. Билетов, сам понимаешь, немного, так как это не стадион, а теплоход. Так что успей купить, они еще есть в продаже. Представляешь, да? Лето, Москва-река, теплоходик, на теплоходе музыка играет, Филатов Кэрос, и ты среди счастливых людей. 23 августа, билеты есть. Обязательно сходи, потому что они очень хорошо и мастерски развлекают. Да, забыл это слово.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время понапрасну. Запишемся в сеть оптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: новое.
1: Почти 95% мест в московских пабах забронировано на финал чемпионата мира по футболу. Депозит, между прочим, от 3 до 5 тысяч. Финал, напомню, пройдет завтра в 10 вечера по Москве, но это будет завтра. А здесь сейчас начинаются выходные Дальнему Востоку отдельного. Доброго вечера. И всем летних суперхитов, суперновинок «Океаны». Наслаждайтесь. Данилин тут.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но

Это лирика, его суперхит «Нет красивее тебя, людей». Не забуду про свою любимую рубрику «Потанцевальный суперхит». Два в одном. Потенциальная новинка, достойная стать суперхитом, и танцевальная, ну, потому что лето, жаришка и отличное настроение. Что еще для счастья нужно? А сегодня представлю очередное творение от Дэвида Гетта и Хюгеля. Оба есть в нашем плейлисте, оба участники нашего эфира. Просто напомню лишний раз тенденцию о том, что писать полноценные треки для радиоэфиров, а не танцевальные сеты для клубов у мировых диджеев появилось во времена ковида, когда общественные мероприятия были под запретом. Ты помнишь, да, прекрасно это, а деньги были нужны. И тут диджеи обратили свое внимание на радио. Оказывается, можно писать не часовые треки, а сеты, а двух-трехминутные песни. И понеслась изба по кочкам. В общем, Алиса, громкость 10, жаркая новинка в эфире нового, между прочим, премьера. Премьера, всероссийская премьера, далее по плану. Тебе очень понравится. Прям зажигалочка, зажигалочка. Слушаем на всю.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВ ТУФМП 434 569 339 359.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Рекламная служба нового радио Киров 730 90 и 0.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

глядя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Ну, неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому что, ну, вот я так...
4: КВН Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
0: АО Альфа-банк 6+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
0: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

тот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: Холли Молли со своим суперхитом в эфире Нового Радио. Две недели после отпуска я до сих пор не пришел в себя. Я поймал себя сейчас на этой мысли, потому что совершенно забыл, что по выходным на Новом Радио с полудня выходного шоу с Максом Астаховым выходит. И очень удивился, когда он вошел в студию. Что ж, одна голова хорошо, а две как раз-таки выходного шоу. Начнем уже через 10 минут. Готовьтесь.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
7: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
6: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
8: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
9: Рекламная служба Нового Радио Киров. 730-90-0.

Новое радио. Новое радио превращается в

0: Ну что, привет, это Макс Остаков, это выходного шоу. Дмитрий Лапиков у нас в отпуске, это значит, на его место прибыл Вадим Данилин. И вот каждый раз, когда Вадим приходит ко мне на шоу, у меня такое вот чувство. Потому что ты мог бы отдыхать, но ты работаешь вместе со мной. Что ты сам чувствуешь по этому поводу?
1: Ты не так начал эфир, выйди и зайди нормально.
0: Простите.
1: Начинает вот это вот все. Человек, который меньше всего работает в эфире и больше всего отдыхает, Лапиков, да, у нас сейчас в отпуске. А куда он полетел?
0: Да не, почему? Если сравнивать с Лапиком, то я вообще меньше всех работаю в эфире и больше всех тогда отдыхаю, потому что он целый день здесь сидит, а я тут на шоу прихожу. Не знаю, он говорил, что он полетит в Калининград. Да. Вот, а я тут пришел на работу, зашел к нам на кухню, у нас обновление, кофемашина появилась. И знаете, кто мне с ней помог разобраться? Маэстро Вадим Данилин. Не знал, что люди, которые не пьют кофе, разбираются в кофемашинах. Не мог включить.
1: На самом деле, да, вот он, типичный представитель поколения зумеров, который вроде бы смышленый, умный, все при нем, но он не может справиться с обычной кофемашиной. Он не знал, как ее включить и как ее почистить, просто чтобы она заработала.
0: Но я на кнопки нажимал, она
1: потекла, она
0: не работала
1: со всех сторон, на самом деле.
0: Ну вот тут мы, кстати, с тобой не поняли, почему. Вот потому что я на нее понажимал или потому что ты вовремя подошел? Вопрос остается
1: открытым. А ты в аналоговых часах разбираешься?
0: Да.
1: Да?
0: То есть 23:30 я тебе скажу.
1: Ну, покажешь на это?
0: Да. Но ты меня куда записал? Я все-таки 95-го года.
1: После кофемашины всякое возможно.
0: Блин, да.
1: Короче, да.
0: Отекай. Каждый эфир с Вадимом у меня какие-то новые челленджи. Окей, это выходного шоу, мы начинаем. Надеюсь, у тебя отличное настроение. Если нет, мы его поднимем.
2: Это новое выходное радио.

0: Астах Максим, Вадим Данилин, выходное шоу. И чтобы Вадиму не было так обидно, наши пацаны тоже решили в свой выходной законный работать. Поэтому прямо сейчас у нас все отжигают на ВК-фесте, который находится на ВДНХ. Вот сегодня-завтра он будет проходить. Я до этого ездил в Нижний Новгород, Никита Никитин, шоу 1+1. Они вот сегодня, как я понимаю, все там. Я стал фанатом праздников. Ну, нет, праздники — это всегда приятно, но я, например, относительно недавно узнал, что вот в Армении есть такой праздник, когда все обливаются водой. Он называется Водорвар, и там все обливаются водой. Просто в этот день никто на тебя не может обижаться, вы просто идете по улице, люди ходят с водными пистолетами, люди ходят с целыми ведрами и поливают рандомно друг друга. Там, знаешь, что полицию нельзя единственное поливать, но и полицейским тоже достается, и поэтому такой вот у них праздник воды. Воды, счастья. Я, честно, не читал значения, но мне визуально очень понравилась эта история и сама мысль, что в этот день никто на друг друга не обижает. Смотрел много видосов, там очень много различных эмоций, но у нас тоже есть такие праздники. Вот я, например, в прошлом году был в Перми, на соревнованиях по баскетболу. Я там вел всю эту историю. И оказывается, в деревне под Пермью есть фестиваль. Он называется «Веселый коровяк». Вот просто я очень сильно расстроился, что я вот узнал про этот праздник в Армении относительно недавно. Я в этом году, я думаю, я полетел бы туда просто обливаться водой. Так и «Веселый коровяк» я пропустил. Короче, этот «Веселый коровяк», что они там делают? Они берут лепешки коровьи, сухие, и кто дальше запульнет, как будто это какой-то фризби. Uh-huh. Вот, вот у них вот есть олимпийский вид спорта, когда копье кидает кто дальше, а у них вот лепешки коровы. И мне так понравилась эта идея. Знаешь, какой главный приз был в прошлом году?
1: Какой?
0: Мультиварка. Причем там 3000 человек. 3000 человек, которые занимаются. Я самый вопрос, который у меня есть, где они взяли столько лепешек? Может, производят на ходу.
1: Главное, чтобы не сами. Фестиваль воды в Таиланде есть, если хочешь. На Новый год отмечать. На их Новый год. Тоже все обливаются водой. Мне кажется, они оттуда, армяне, позаимствовали.
0: Может быть.
1: Это прям 24/7 тебя обливают водой. Вот просто отовсюду. Но все это на жаришке происходит.
0: Это получается, кайф. Они гудят дольше? Это не один день происходит?
1: Это, по-моему, 3 дня происходит.
0: А, ничего себе.
1: Да. Ну, то есть, все специально покупают пакетики, вот непроницаемые пакетики под телефоны, вот это вот все. Да. Сухим невозможно пройти.
0: Ничего
1: нет,
0: себе.
1: Нет, тебя обольют обязательно.
0: Я это к чему все вообще затеял?
1: А
0: потому
1: почему?
0: Что сегодня посмотрел праздники, 18 июля, и у меня друзья, кстати, поехали тоже. Праздник огурца в Суздале. Что бы это ни значило. Ты был хоть раз? Вот в Суздале на праздник.
1: Был.
0: А на празднике огурца?
1: Нет.
0: А знаешь, что это такое?
1: Что?
0: Я тоже не знаю. Я знаю, что там все из огурца, варенье из огурца, там песни поются, вот это народный фолк, все
1: огурцы
0: дела.
1: Огурцы песни поют там.
0: Ну, может
1: пляшут
0: быть и
1: огурцы,
0: так.
1: Пляшут огурцы, там народные какие-нибудь танцы.
0: Я же там не был, ты тоже не был, поэтому в нашем понимании может быть и такое.
1: По улицам огурцы ходят.
0: Да. Каждый идет с палкой, а на палке огурец, и все такие: огурцы.
1: Огурцами кидаются, наверное.
0: Вот. А могли бы коровьими или лепешками, но это в Перми.
1: А прикинь, если совместить микс такой, коровья лепешка и огурец.
0: А если накормить корову огурцами, а потом кидаться, то это такая коллаборация праздников получается какая-то.
1: Какая у тебя богатая фантазия.
0: Да я могу продолжать бесконечно. Но в целом, просто я задумываюсь о том, что я пропускаю вот все самые крутые праздники.
1: Серьезно?
0: Ну да, ну день рождения, да, Новый год, классно. Ну веселый каравай. Веселый коровяк, день огурца, обливание водой.
1: Наконец-то ты пришел к мысли, что ты наконец-таки работаешь и пропускаешь все праздники. Сколько
0: да.
1: тебе сейчас лет, напомню? 20?
0: 30.
1: А, 30? 20-30.
0: Не переключайтесь.
1: Да.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: 12+. Реклама.
2: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
5: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
3: Только в «Киноджем».
6: На 4-м этаже «Джем Сити».
7: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Итак, Вадим, как часто ты смотришь какие-нибудь популярные проекты? Ну, типа реалити, бывает у тебя такое, засасывает ли тебя?
2: Ни одного, ты не поверишь. Блин. Ни один проект не смотрю. А стоит смотреть? Ну, мне кажется, такая дичь лютая. Это как, знаешь, раньше были в нашей молодости. Всевозможные вот эти мексиканские сериалы, испанские, мексиканские сериалы.
1: Ну, да-да-да, я шарю базу.
2: Мама смотрела, наверное.
1: Конечно.
2: И ты вынужден был смотреть вместо мультиков.
1: Ты
2: да?
1: прям прочитал мама, между мама. Строк. Все правда.
2: Оставь на мультики, нет, там просто Мария.
1: Да, я вот, например, сейчас очень сильно залипаю на такой проект, который называется «Ставка на любовь». Это реалити. И вот пары приезжают на остров Бали, на который я сам совсем скоро поеду для того, чтобы отдыхать. И вот они там проверяют свою любовь, но и соревнуются между друг другом. И вот вышла финальная серия вчера. Каждую пятницу они выходят. Я не успел посмотреть еще. И вот я раньше радовался тому, что ты заходишь в социальные сети, и ты можешь быть не в курсе каких-либо событий, но если это что-то масштабное или хайповое, оно до тебя дойдет. Ты можешь не смотреть ни проект, не знать эту новость, но вот через социальные сети где-то что-то. А сейчас обратная сторона Луны. Я захожу в социальные сети, и мне можно не смотреть последнюю серию, потому что я столько спойлеров уже прочитал. Я уже знаю, кто победил. Я уже знаю, в чем там соль, я уже знаю, в чем смысл, и такой...
2: Ну, да. Ты же не для этого смотришь это все, а ради эмоций, переживаний и так далее.
1: Ну, какие уже могут быть переживания, если финальная серия, я уже знаю, кто победил.
2: А хочешь, я тебе секрет открою?
1: Давай.
2: Меня в далеком прошлом, 20 лет назад, приглашали участвовать в «Дом-2».
1: Серьезно?
2: Да.
1: А как это было?
2: Да. А был один другой проект... Я подал на него заявку. Ну, любопытный был, да, только да. в Москву переехал, 2006 год был. Подал на него заявку. Мне говорят, вы знаете, вы на этот проект не подходите. А вот, ну, мы сейчас открываем «Дом-2».
1: Угу.
2: Был «Дом», он закончился, потом получился «Дом-2». Говорит, ну, мы сейчас открываем «Дом-2», и вы нам очень подходите. Не
1: Вау.
2: Хотите ли начать участвовать, поучаствовать в нем? А я тогда только на радио устроился. Как бы, вы что, какой проект? У меня тут радио, ночные смены и все вот это прочее. Я говорю, нет, извините, я не хочу этого всего.
1: Блин.
2: Вот представляешь, вот, поучаствовал бы в «Доме-2».
1: Прикинь.
2: Опозорил. Да пофигу там, позор, да, не позор.
1: Венцеслав до сих пор на этом катается.
2: Серьезно?
1: Ну, конечно. Коль Должанский, который...
2: Я ни одного вообще не знаю, ни одну серию
1: Олег
2: не смотрел.
1: Олег Майами Думаю. Оттуда вышел. Ксюша Собчак, Оля Бузова, ты что?
2: Не, ну Бузова-то ведущая была.
1: Да какая? А она участница сначала была.
2: Она участница
1: конечно.
2: Была?
1: Конечно.
2: Вот я
1: На-на-на-на-на-на. Это Ксюша Собчак. Вадим Данилин мог бы быть с ними.
2: Вот
1: но...
2: да, ты прикинь.
1: Блин, вот это была бы у тебя народная слава, прикинь. А ты из какого города?
2: Позор, из Оренбурга.
1: Вот, вот на весь Оренбург как минимум это запомнили раз и навсегда. Возможно, ты бы никогда больше не смог приехать в свой город.
2: С языка снял просто вот это вот все. Меня бы закидали прямо в аэропорту. Не огурцами, блин,
1: не обманывай. У нас есть видеотрансляция, там видно, я у тебя с языка ничего не снимал.
2: Не надо вот это вот сейчас вот ваша фантазия.
1: Ладно, на самом деле, блин, офигеть. Вадим Данилин в «Доме-2». Я бы на это посмотрел.
2: Но... я бы тоже посмотрел, слушай. Это я потом уже спустя лет 10, наверное, когда это все раскрутилось, расхайпилось, думаю... А дурак был. Я бы мог, наверное, совместить все вот это вот, как, я не знаю, по договоренности днем там в «Доме-2» сниматься, а по ночам работать на радио.
1: Ну смотри, мечты должны сбываться, может быть, как-то вот, тем более у нас есть Роман Саныч, он тебя опять пропихнет как-нибудь. Может, вот в нынешнем «Доме-2» ты побываешь?
2: А он продолжается сейчас, да?
1: Мне кажется, это бесконечная история, да.
2: 20 лет.
1: Да.
2: Это похлеще мексиканских сериалов, возможно.
1: Там уже все по-другому.
2: А что они там строят?
1: Любовь.
2: 20 лет строить любовь?
1: Но это уже...
2: Кстати, по поводу 20 лет строить... Извини, перебью.
1: Давай.
2: Я просто сейчас новость увидел.
1: Давай.
2: 90-летняя женщина наконец согласилась выйти замуж за своего 95-летнего мужчину после, внимания, 64 лет совместной жизни, заявив, мужчина часто меняет свое мнение, я просто хотел убедиться, что его намерение серьезно. 64 года мурыжила мужика.
1: Вау. Мне кажется, там просто уже в какой-то момент сыграла вот эта вот деменция. Она каждый раз уже соглашалась выйти за него замуж, но забывала.
2: Либо просыпалась такая, о, новый мужчина какой-то.
1: Да-да-да.
2: Я согласна, на следующее утро забывала.
1: Есть такой фильм с Адамом Сэндлером «50 первых свиданий». Там у девушки была амнезия краткосрочной памяти, и она забывала вот людей, с которыми знакомилась в течение дня, и он 50 раз ее добивался.
2: Очень красивый
1: фильм. Романтично.
2: Да, романтично.
1: Поехали.
2: Че?
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Мотор».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Профитроли. Кто ты по жизни? Узнаем прямо сейчас.
9: Спросим и ответим. Так, короче, тут неприятная ситуация произошла. Меня перепутали с Дмитрием Лапиковым. Он в отпуске. Это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Повторяем и записываем. Макс Астахов. Макс Астахов. Со мной Вадим Данилин. И прямо сейчас у нас супер игра профитроли. А меня зовут Макс Астахов. Короче, тебе нужно позвонить в эфир и поиграть с нами. Мы попытаемся с Вадимом за 2 минуты отгадать твою профессию. Будем задавать различные вопросы. Ты будешь отвечать нам «да, нет». Зачем тебе это нужно? В случае, если ты нас победишь, то мы поставим абсолютно любую песню из нашей базы вне очереди, так сказать, некий стол заказов. Звони по короткому номеру, Вадим, продиктуй.
10: Ну, он не такой короткий, он обычный.
9: Ну, давай.
10: Макс Астахов.
9: Спасибо,
10: или
9: Вадим.
10: Дмитрий Лапиков.
9: Нет, не путай их.
10: Спасибо, Дмитрий. Телефон, ну, в радио. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвони. Позвони мне.
9: Позвони мне, ради бога.
10: Да, у тебя все-таки местами старости воняет от тебя все-таки.
9: Попахивает.
10: Это мамина, наверное.
9: Да, вот это, да? Конечно. Ну, знаешь...
10: Роза, Маньяна, тоже.
9: Ничего не
10: Ла
9: понял.
10: Шанте, ну, сериалы мексиканские какие-то.
9: Конечно, я там до 6 лет вот этот советский телек смотрел, поэтому все нормально.
10: И мама такая, сиди, смотри.
9: У меня даже оттуда воспоминания, вот эти треки старые. Ты беги, беги, беги на край земли из последних сил. Звони, пожалуйста, прямо сейчас, потому что если ты нас выиграешь, мы выберем абсолютно любой трек. Например, ты можешь заказать любимый трек Вадима. Это может Брага или это Бабаб.
10: Спасибо, Дим, у нас звонок есть.
9: Игорь! Здравствуйте, здравствуйте, кто нам позвонил? Рассказывайте.
11: Здравствуйте, вам позвонила Настя.
9: Ой, я думал, сейчас, знаешь, кто-то из ФСБ такой голос грустит. Хорошо, откуда вы?
11: Москва.
9: Чем занимаетесь?
11: Сейчас именно?
9: Да.
11: Работаю.
9: Все, хорошо, смотрите, 2 минуты у нас есть, мы будем с Вадимом задавать различные вопросы, вы нам отвечаете «да», «нет», в случае, если мы отгадаем вашу профессию, мы победили. Договорились?
11: Конечно.
9: Супер, поехали. У вас свободный график?
11: Нет.
9: Посменно?
11: Нет.
9: Плавающий?
11: Нет.
9: Ну, вы работаете выходные только?
11: Ну, это редко.
9: Ага.
11: Это исключение.
9: У вас 5-дневка?
11: Да.
9: 8-часовой рабочий день?
11: Да.
9: Носите ли вы форму?
11: Нет.
9: Нужно ли высшее образование для вашей профессии?
11: Ну, наверное, да.
9: Вы работаете с людьми?
11: Да.
9: Оказываете какие-то услуги?
11: Ну, наверное, да.
9: Ну, то есть не напрямую, да?
11: Ну, не напрямую, да.
9: Но напрямую работаете с людьми, они к вам приходят конкретно, и вы с ними взаимодействуете.
11: Да.
10: Работа с бумагами?
11: Отчасти.
9: Менеджером вас можно назвать?
11: Можно.
9: Есть ли прям в профессии это слово?
11: Да.
9: Офис-менеджер?
11: А что вы подразумеваете под офис-менеджером?
9: Так это название...
11: Нет.
9: Что говорите?
11: Нет, не секретарь. Не секретарь.
9: Ага, ну вы менеджер, хорошо.
10: Хорошо, в подчинении есть у тебя люди?
11: Да.
10: Главный бухгалтер, что ли?
9: Я не знаю. Нет, нет, у нее есть... У нее, упаси Господь, говорит. Бухгалтер, милый. У нее есть менеджер профессия. А вот менеджер по продажам?
11: Нет.
9: Мне кажется, она нас дурит, дурит. Ладно, проверяй. Какой еще может быть менеджер, Вадим?
10: Я вообще не знаю, кто такой менеджер и чем он занимается. Мне кажется, это настолько левая какая-то профессия.
9: Ну, я закончу, у меня есть высший диплом, я менеджер.
10: Ты... Работал... Дима.
9: Игорь, успокойся, Игорь, пожалуйста. А, слышишь этот звук?
10: Слышу.
9: Это звук нашей победы, хотел сказать я, но как будто мы облажались. Ладно.
10: Не, ну, подожди, есть еще время. Менеджер, менеджер, менеджер, чего можно?
9: Спасибо,
10: по
9: Вадим.
10: По закупкам.
9: Было супер. Менеджер по закупкам, наш финальный вариант.
11: Да, вы угадали.
10: На последней секунде!
9: Вадим, чемпион! А расскажите, пожалуйста, какую песню вам бы хотелось послушать?
11: Я люблю тебя до слез.
9: Я люблю тебя до слез.
10: А в исполнении Серова или кого?
11: Ну, хотелось бы, конечно, Серова, но не Серова тоже подойдет.
9: Хорошо, мы обязательно посмотрим, что мы можем сделать
10: мы
9: с этой информацией.
10: Мы рассмотрим, да, ваши пожелания. Оставайтесь на линии, с вами свяжется первый освободившийся специалист.
9: Зовут его Игорь.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
2: Хорошо мясорубку от Лепси купил. С мясорубкой от завода Лепси готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине Лепси на Октябрьском проспекте 24, под часами.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Новое радио. Новое радио превращается в выход.

0: Всем привет, это выходного шоу, меня зовут Макс Астаков, со мной вместе Вадим Данилин, и я бы слушал этот эфир только ради того, чтобы Вадим каждый час делал свои музыкальные отбивки. Вот и полдень в Москве, а сейчас вот и ОО в Москве. А, 13 ОО.
1: 13 ОО.
0: А что будет в 14?
1: 14 ОО.
0: А, я думал, там каждый час какая-то фишечка заготовлена.
1: Нет.
0: Ладно. Кстати, кажется, что мы допустили ошибки. Сегодня мы пока болтали с тобой насчет праздников, я говорил, что сегодня день огурца в Суздале. И это не совсем то, что я имел в виду. Сейчас по календарю действительно праздник огурца в Суздале, у них же есть целый фестиваль, и этот фестиваль написали 1-2 августа там происходит. А прямо сейчас в Владимире праздник Владимирской вишни. Вот ты из Оренбурга. Там есть праздник оренбургского платка, где вы такие зимой все надеваете платки, гуляете, машете, не знаю, нет?
1: Ты представляешь? Я на самом деле не знаю, ни разу не встречал такого.
0: Ну, вот в Магадане есть День зэка. Все зэки там выпускаются, они гуляют по городу.
1: В Магадане же только зэки живут.
0: Ну да. Я вот, знаешь, 17 лет.
1: Ты же оттуда, да.
0: 17 лет, получается, отсидел и вот на свободу. Поэтому домой не катаюсь больше, вдруг загребут. Такие дела. Мы сегодня обсуждаем нишевые хобби.
1: Ты объясни, пожалуйста, русскому понятно, что такое нишевый. Потому что я древний, я не стесняюсь, я гуглил.
0: Так вот, так ты же нагуглил, ты объясни.
1: Офигел?
0: Ладно.
1: Нет, главное, задал тему. Непонятно, иди выясни, что это означает.
0: И возвращайся, я проверю. У меня мама учитель, прости. Короче, рассказываю. Нишевые хобби, да, это же популярное сейчас слово ниша. Всем такие ниши, не такие, необычные. Короче, это узкое, узкоспециализированное какое-то развлечение. Не как у всех, знаете, что-то особенное, что-то малопопулярное, но то, что вам безумно нравится. И у нас уже есть различные варианты. Вот мое нишевое хобби, это, знаешь, купить какой-нибудь шпинат, купить еще какие-то продукты, забыть про них и через неделю просто выкинуть в мусорку. Оно так вот постоянно у меня происходит. Особенно, когда ты покупаешь шпинат, открываешь его, он стухнет, и ты такой, время выбрасывать. Вот это то, чем я живу.
1: На самом деле, я не знаю разницы между обычным шпинатом и протухшим шпинатом, потому что, мне кажется, по запаху это одно и то же.
0: По
1: я
0: вкусу.
1: Вообще не понимаю смысла шпината этого. Вообще, что это? Это растет или что? Это
0: растет.
1: Это живое какое-то.
0: Это трава, это клетчатка,
1: трава?
0: Да. Она как листья. Как будто бы ты

0: Знаешь, нет.
1: Вообще?
0: Вообще. Никаких хобби у меня нет.
1: Вообще?
0: Вообще никаких хобби нет.
1: Ну, на роликах ты катаешься, что ты рассказываешь?
0: Не, ну это не нишевое.
1: Ну, почему?
0: Это популярно, но я 7 лет на роликах.
1: Ну, тоже интересно, популярно. Я вот кроме тебя не знаю, кто на роликах постоянно
0: серьезно?
1: Катается.
0: Ты выйди в парк какой-нибудь Горького, там посмотри, сколько этих
1: роликов. Ну, там потому
0: роликов.
1: Что прокат есть.
0: А, серьезно?
1: А на постоянке-то не так много людей катаются.
0: Я не знал.
1: Вот. Ты такой, получается, вперед, волосы назад.
0: А из нишевого, слушай, в свое время, ну, мало кто может похвалиться. Я, например, умею в шахматы играть.
1: Во! А я, например, знаю только, что конь ходит буквой Г. Это все мои познания в шахматы.
0: А мне... какие-нибудь еще фигуры знаешь?
1: Ну, нет, конечно, там ладья, пешка, король, слон, все дела. Но конь ходит буквой Г.
0: Это тебя там, это, в Мурманск? Ой, подожди, не Мурманск, а...
1: В Магадане.
0: В Магадане.
1: Ну да, мы когда вот...
0: Из хлеба, хлебушка делали.
1: Из мякиша, конечно. Пока мы это делали, вот... Там просто обучение, я не прошел до конца.
0: А это нишевое занятие, делать, кстати, фигурки из мякиша.
1: Да, и давай продолжим тогда эту тематику. Эвелине приходят письма из тюрьмы, это тоже нишевое занятие.
0: Давай сейчас закажем 3-4 буханки хлеба и сделаем какую-нибудь фигурку.
1: Давай.
0: Прямо здесь, вот в прямом эфире.
1: Давай, договорились.
0: У нас еще гость будет, пока он будет там что-нибудь рассказывать, мы будем лепить.
1: Блин, Вадим, а ты же знаешь, меня уговаривать-то не надо.
2: Это новое выходное радио.

0: Вы не поверите, но Макс Астахов прямо сейчас заказывает хлеб на номер. Сколько буханок возьмем хлеба? Две буханки возьмем хлеба. Он говорит, ну ты же знаешь, как лепятся эти фигурки. Я говорю, откуда? Ты из Магадана, а не я.
1: Самое интересное, что доставка нас обманывает. Я не могу заказать просто две буханки хлеба, потому что заказ от 610 рублей, а у меня 183. Придет что-то еще и съесть.
0: Давай закажи 5 буханок хлеба. Сделай большую фигурку коня, в конце концов. Он слон называется, а не конь, на самом деле. По-шахматному, да, он слон. Ну, слон вот. Ходит буквой Г.
1: Ну вот, тебя тоже зовут Вадим, и все думают, что ты Игорь.
0: Да, Игорь!

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходное шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Сегодня обсуждаем нишевые хобби. Рассказывай, какой, какая ты не такуся. У нас уже есть различные комментарии. Вот, например, девушка прислала букет цветов и выглядит на фотографии он как букет, но она написала, что это зефирная флористика. То есть она все это делает, собственно, из зефира. Я думаю, что это 6 из 10 по шкале нишевости. Ты что думаешь?
2: А 6 это, в смысле, оригинальность? Или
1: ну,
2: нет?
1: Типа, это высоко достаточно.
2: Чем выше, тем оригинальнее,
1: ну,
2: да,
1: тем
2: получается?
1: Лучше, конечно. Она еще написала, еще мозги делает. Но фотку прислала, тоже из зефира. Я думал, мозги делает мужу. Ну, кстати, делать мозги мужу, это не нишево, это распространенно. Так часто
2: это
1: бывает.
2: Нормисы обычно так.
1: Да, да. Во, Вадим подтянул свой молодежный сленг.
2: Я тоже погуглил, посмотрел, что это такое.
1: Хорош.
2: Меня тут уличили просто во лжи, сказали, что я лукавлю. Оказывается, словно кони, это разные абсолютно фигуры. В шахматах. Mm-hmm. Ну, я последний раз 20 лет назад играл. Я же сказал, у меня было когда-то хобби.
1: Мне нравится человек, который в эфире говорит рядом слова «нормис» и «лукавлю». Ты себя выдаешь.
2: А еще сейчас покажу исподнее. Вообще упадешь здесь.
1: Ладно, ты хотел принять звонок? Давай все-таки сделаем
2: это. Да, по поводу, кстати, ваших нишевых хобби, занятий и так далее. Позвоните, расскажите про свои занятия. Возможно, вам мало наших социальных сетей. Расскажите. 8495-232-1632. Откуда вообще пошли ваши вот эти вот хобби и так далее? То есть, понимаешь, реставрация, например, старых вещей, старой мебели, это тоже
1: если это не профессия. Если это не профессия.
2: Согласен.
1: Потому что у меня есть знакомая, которая занимается именно реставрацией.
2: Серьезно?
1: Вот, да, да.
2: Она
1: да.
2: Хорошие бабки должна зарабатывать на этом.
1: Ну, она вообще архитектор изначально, а потом ее как-то засосало в эту историю, ей очень понравилось. Она начала с дома, там, стул, стол, все дела, а потом, знаешь, и заказы пошли на лепнину реставрировать. Там вот по зданиям, вот где-нибудь на этих строительных лесах.
2: Я заказал. Заказал. У нас звонок есть. Алло, привет.
1: Алло.
3: Привет.
2: Привет.
1: Как зовут?
3: Алло, да. Привет, привет. Алена.
1: Алена, а вот тебя зовут именно Алена, не Елена, а именно Алена.
3: Именно Алена, да.
1: Блин, у тебя нишевое имя, мне уже нравится. Рассказывай про свое нишевое хобби.
3: Ой, да и хобби у меня как такового нет.
1: А что звонишь тогда?
3: Просто поболтать. Просто попробовать.
2: Алло, люди хотят с нами поболтать. Люди хотят прийти в студию и просто посидеть, посмотреть, как это вообще дичь происходит вообще. На наши лица вот это вот все.
1: Люди еще говорят, что рядом с Вадимом сидит Дима, а я Максим. И что делать?
2: Какое-то имя такое, знаешь, Максим.
1: Дима, согласен.
2: Нишевое.
1: Не, это да, это спасибо.
2: Вообще не популярное. Ален, давай продолжай.
3: Ну, смотрите, на самом деле мы едем на шашлыки отдыхать, и дочка рядом решила...
2: Всего хорошего, не надо с этого начинать. Ну зачем? Мы сидим, работаем, вы едете на шашлыки, ну выйди и зайди нормально. Привет, Алена, какое у тебя нишевое хобби?
1: Ален, у тебя осталась последняя попытка.
2: Ален.
1: Ален.
2: Алена пропала.
1: Алена? Она втулила в туннеле, по-моему. Ну все, отключилась. Она сама уже психанула. Да потому что довели человека. Да, сейчас...
2: Звоните, а сами перебивай. Нет, давай еще звонок примем.
1: Давай. Сейчас будет жевать, давиться шашлыком, бедная. И плакать.
2: На шашлыки они едут там с мужем.
1: Да.
2: Не звоните, пожалуйста, люди, которые сейчас отдыхают.
1: Вот если вы играете в судоку, то звоните, пожалуйста, расскажите, каково это.
2: Да?
1: Ну, судоку это нишево.
2: Мне кажется, это сейчас настолько популярно, потому что я езжу в метро, каждый второй в судоку играет.
1: Смотреть видосы, где давят прыщи, тоже нишево.
2: Мы не будем сейчас о твоей личной жизни рассказывать, чем ты занимаешься после работы. 8495-232-1632. Давай, звони прямо сейчас.
1: А вот ты...
2: Алло, привет.
4: Привет.
2: Давай знакомиться, да.
4: Давайте, меня зовут Виталий.
1: Виталий, очень приятно. Расскажи, пожалуйста, про свое нишевое хобби. Что там у тебя, не как у всех?
4: Про мое нишевое хобби это, скажем так, сидеть в чате нового радио и общаться со всеми. Как сказать? Здравствуйте, мои золотые.
1: Угу. Достаточно вот. Необычно. Это...
4: Угу. Ну, как сказать, я цыган из чата нового радио.
1: Кто ты?
4: Цыган из чата нового радио. Цыган.
1: Цыган из чата нового радио, вот.
2: Нишево.
1: Таких да. Лицо, людей надо знать в лицо, поэтому пришли. Зачем? На, пожалуйста, свою фотографию.
4: Да.
2: Золотыми зубами.
1: Ну да. А у тебя есть золотой зуб?
4: Золотого зуба, к сожалению, у меня нет, я их терпеть не могу.
2: А у тебя статуи львов перед домом стоят?
4: У меня нету, соседи есть.
1: А Томаса Шелби ты уважаешь?
4: Томаса Шелби, а кто-то такой?
1: Ну, это из «Острых козырьков». Это же тоже цыган.
4: Ой, Макс, честно сказать, я его даже не смотрел, «Острые козырьки» даже.
2: Блин, я... Ну, то есть все свободное время ты проводишь в нашем чате, и все, и, в принципе, и все, да?
1: И лепит.
4: Ну да, сейчас я пока не могу зайти в чат, потому что я сейчас на работе, я на крыше сейчас. Ты вот, решил чисто набрать, посмотреть, ответите, не ответите.
1: А что у тебя за работа на крыше такая?
4: А, строитель.
1: А, я думал, ты Карлсон.
2: Ну, устроит из себя.
4: Нет, куда мне там?
2: Спасибо огромное, да. Спасибо огромное. Хорошее хобби быть строителем, конечно же. Нишевые хобби, нишевые... Что еще? Занятия, нишевую еду мы еще не обсудили. Вдруг вы употребляете нишевую еду?
1: Ты тоже что-то нагуглил?
2: Нет.
1: Да, он там про статьи фигачит, нет?
2: В смысле? Ладно,
1: да, у нас мысли сходятся. Я постоянно гуглил.
2: Нам нужно прерваться, подожди.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.

0: или новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
4: На 4-м этаже Джем-Сити.
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
6: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Это выходное.
1: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, здесь со мной Вадим Данилин, и мы обсуждаем нишевые хобби. Но один молодой человек снова зашел в социальные сети и в интернет и узнал, что нишевые, неправильно говорить, потому что правильно говорить как?
2: Как?
1: Нишевое.
2: Нишевое?
1: Ну, ты же только что посмотрел.
2: Нет, наверное, нишевое.
1: Нишевое.
2: Нишевое.
1: Это мы как будто...
2: Нишевое.
1: Как-то не по-русски мы с тобой говорить можем.
2: Я новость сегодня рассказывал.
1: Какую?
2: Сидишь? Сиди. Значит, короче, в норму ввели, знаешь, какое слово? Махаю.
1: Махаю?
2: Махаю.
1: Ой, ну знаешь...
2: Я махаю тебе.
1: Не-не-не-не-не-не.
2: Вот как теперь умного дурака отличить?
1: Не-не-не-не-не-не.
2: Чё не?
1: После того, как они сказали, что кофе может быть и мужским, и средним родом, я уже ничему не удивляюсь.
2: Ну, если кофе говнишка, то оно мое. А если хороший кофе, то он мой.
1: Получается ням-нямка.
2: Да.
1: А мне тоже...
2: вот это вот махаю, знаешь, я махаю всем. То есть спокойно ты сейчас можешь в эфире сидеть и на всю страну говорить, я махаю всем слушателям нового.
1: Ну, может, они вот оттуда, что я махаю им слово, что-то вдохновение оттуда поймали?
2: Не знаю.
1: Ладно, еще есть одно нишевое хобби, но это для богачей. Какое? Потому что новость звучит следующим образом. Богачи массово скупают останки динозавров как инвестиции. Интерес к окаменелостям растет среди состоятельных коллекционеров, которые рассчитывают на их подорожание. То есть чуваки, кто-то покупает доллар, кто-то евро, кто-то еще как-то вкладывается, различные инвестиции. А вот те, которые уже где-то в космосе, ну, по деньгам имеется в виду, то они покупают окаменелости динозавров. Как тебе такое?
2: Да нормально, в принципе. Вот если бы ты был богатым, ты бы что покупал, скупал?
1: Кроссовки. Ну, правда.
2: Просто я считаю, вот по поводу богатства, я считаю, что должен быть какой-то общемировой такой сайт, один сайт.
1: Богач.ру.
2: Для богатых, да, богач.ру, где простых смертных писали бы свои какие-то пожелания, а богач такой... Какое бы хорошее, доброе дело сделать.
1: Тайный Санта это называется.
2: Да. И читает эти пожелания, и там люди оставляют свои координаты, номер карты, всякое такое. И такой, опа, а вот я хочу, например, вот этому человеку ипотеку закрыть. 3 миллиона всего рублей.
1: Не, ну такие же случаи все равно случаются.
2: Случаются крайне редко, я хотел бы это все просто...
1: Упорядочить.
2: На поток поставить и упорядочить. Представляешь?
1: Блин, может...
2: Вот какой-нибудь человек... Зачем ты цыганские эти монеты разбрасываешь здесь? Какой-нибудь человек сидит тут, просто не знает, чем, куда деньги ему деть. Сорить деньгами.
1: И он такой, блин, помогу, закрою кому-то ипотеку.
2: Ну,
1: нет,
2: да,
1: конечно.
2: Помогу, куплю кроссовки
1: он
2: Максу,
1: сразу,
2: например, будет счастлив.
1: Он Ибица, Майорка, это
2: да,
1: где?
2: Ты не поверишь, они уже поперек горла у людей.
1: Ты там был вот на этом сайте богач.ру, ты один из них,
2: признавайся. Я хочу создать такой сайт.
1: Итак, друзья, мне кажется, это очень интересный стартап, к чему он к нам приведет. Пока что непонятно, но, Вадим, мы надеемся, что ты все-таки доведешь до ума эту инициативу.
2: Мне бы сейчас коня шахматного до ума довести.
1: А все, кстати, курьер звонится, это значит, что... Да, давай сейчас сразу. Алло? Алло? Сейчас, извините, пожалуйста. Что вы курьер, вы подъехали?
3: Да, я подъехал в
1: секции В. Супер, я сейчас подойду, а у нас там хлеб?
3: Да.
2: Мы... Он знает.
1: Ну нет, он же проверял. Все, я иду, мы просто хотим шахматы из хлеба делать. Сейчас, одну минуточку. Все, было.
2: Ну ты спустись, скажи ему, да, что, знаете, мы купили хлеб для того, чтобы сейчас в студии делать шахматы из хлеба.
1: Так он как будто бы по телефону этого не услышал.
2: Но он не знает, что ты снова радио.
1: А, ну тогда ладно.
2: Сейчас. Здравствуйте, я всемирно известный радиоведущий.
1: Макс Астахов. Веду праздники,
2: да.
1: Мероприятия и все на свете. Поэтому
2: снял.
1: Обращайтесь, да, пожалуйста, ко мне.
2: Мальчики, девочки, Макс Астахов, зайдите посмотреть трансляцию. Красавец-мужчина, который скрасит любую свадьбу, ну или похороны, там я не знаю что. Окошки есть, обязательно заходите, заказывайте его. Окошки
1: если
2: есть
1: у вас,
2: тебя?
1: Конечно, если у вас что-то нишевое, то шахматы из хлеба сделаем мы с вами. Я как раз вот сейчас иду тренироваться.
2: Кстати, да, вот девушки, если хотите там пообщаться с Максом, например, тет-а-тет, можете заказать его, поиграть в шахматы, там, я не знаю, поболтать ерундой и всякое такое. Я тебя рекламирую, да, звоню, сам рекламирую.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Это новое выходное радио.

0: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
1: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
5: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время монапрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где купить новое платье?
7: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
8: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
9: КСМ. Когда сбывается мечта?
10: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мама, расскажи сказку.
12: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
11: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
12: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
14: Новое. Это мы.
15: Всем привет, это Джакалин.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
18: Это Эльвира Тен.
19: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
20: Всем привет, это группа «А-студио».
21: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
22: Это Ханна.
23: С вами Джиган.
24: Всем привет от группы «Пицца».
25: Слушай, новое радио.
26: Привет всем, это Сергей Лазарев.
27: С вами Мария Краймбрэй.
28: С вами Тима Белорусский.
29: С вами Лена Темникова.
30: Мы группа «Би-2».
31: Новое.
32: С тобой Даня Нилетто.
33: Это «Звонки».
34: Всем привет, это Мэри Гуд.
35: Мегалибри и Мавик.
36: Меня зовут Ёлка.
37: С вами Джонни.
38: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
39: Новое радио. Присоединяйся погромче.
40: newradio.ru

новое радио. Новое радио превращается в выходное.

0: новое.
1: Привет, привет, здравствуй, здравствуй. Выходного шоу. Меня зовут Макс Остаков. Здесь у нас Вадим Данилин, и вы просто не представляете, какая жесть происходит. А у нас гостевой эфир. Певица Найди к нам пришла в гости и сама не ожидала, что ее сегодня будет ждать. Короче. Мы поговорим про ее творчество, вообще познакомим вас с этим человечком прекрасным, познакомимся сами. Но наш эфир начался с того, что мы обсуждали нишевые хобби. И с Вадимом дошли до того, что нам нужно сделать кого? Шахматы из хлеба. Вот договорились сделать коня. Для этого мы уже закупились. Я заказал курьера, теперь у нас есть хлеб, у нас есть сахар, у нас есть батон.
2: Подключайся. Слюна у нас есть, в конце концов. Но потому это... что слюной в основе это все склеивается. Это не я сказал, это Найди, между прочим. Найди, подожди, у меня руки грязные.
3: Привет.
2: Привет.
3: Привет.
2: Откуда
3: привет.
2: Ты знаешь, что это все делается слюной? Скажи мне, пожалуйста.
1: Как он тебя топит сразу? Но,
3: в моей голове есть мозг, который на протяжении многих веков впитывал опыт предков. Ага. И я вот первая мысль всегда самая правильная. И первая мысль, конечно же, мне пришла, что это делается слюной.
1: Короче, вот так...
2: Да, но Найди сказала еще одну вещь, которую я попросил ее рассказать в эфире, а откуда она это знает? Ты рассказала что-то про армию. Давай теперь нам всю страну сейчас. Не, ты думала, что ты придешь, и мы весь час будем про твое творчество говорить?
3: Нифига. Конечно.
2: Не, мы поговорим. Можете обязательно.
1: Песню, честно, уходит. Я тоже так думал, что мы весь час будем говорить про творчество.
2: Да, мы будем лепить. Пока расскажи, что там про армию вот эту.
3: Я слышала у кого-то в песне, да ладно, шучу, я просто слышала вот такую вещь, что в армии слюной смазывают в столовой какие-то вещи, чтобы другие не взяли, и как бы это нормально.
1: Блин, а правда это или нет, расскажет либо ваш служивший кореш, либо Макан уже на концертах, когда вернется со своей армии. Мы все его ждем, концертов будет много, я надеюсь на это. А мы сегодня начали обсуждать нишевые хобби. Есть ли у тебя какое-то, нифига как профессионально, уже колбаску катит?
3: Я люблю из пластилина профессионально.
2: С этого и надо было начинать.
1: Короче, в этом челлендже я знаю, кто выиграет. Мы прочитали, что нужен сахар. Кто-то понимает, для чего он нужен?
3: Я не знаю, чтобы руки лепли, наверное.
2: Это чтобы он все это лучше склеивалось. У нас есть трансляция, да, можете посмотреть.
3: Мне кажется, в хлебе уже есть и сахар, кстати, и все вот это, и клейковина. Мне кажется, сахар это уже будет просто ваши руки будут сейчас пчелы слетятся.
1: Нормально.
2: Ну ладно, хоть не мухи.
1: Нормально. Ладно, ну что?
2: Пчелы редко ошибаются. Нет, просто у меня вот теперь посмотри на мои руки и посмотри. А мне же еще...
3: И на мои.
2: А мне пультом надо управлять. Вот
1: а ты вообще воду не использовала, да?
3: Использовала.
1: Но она как будто бы крутая.
3: Я плюнула.
2: А как я сейчас должен на кнопку нажимать? Языком или что?
1: Вадим, давай все свои фетиши ты оставишь на потом, а как получится...

0: Стараюсь подсветить вот такую сторону жизни, и вот такая я немножко странненькая.
1: А почему так? У тебя какой-то особенный взгляд на мир?
0: Или нет, вот... я считаю, что у каждого человека особенный взгляд на мир. Просто так приходит, знаешь, просто так спускается. Мне и вот и Жанне Агузаровой.
1: То есть вот последняя песня, которая у тебя, она про звездочку.
0: Да.
1: Угу. Вот про кошек у тебя есть песня.
0: Да, куда уходят кошки.
1: Да, что еще необычного?
2: Куда уходят кошки?
0: А ты похож на чай, тебя долго выбираешь, завариваешь и любишь, а ты остываешь. А ты похож на чай, моя чашка скучает, чем больше тебя любишь, тем быстрее остываешь. Та-та-та-та.
1: Вау, как красиво это было. У меня хлебные мурашки на руках. Ну и крошки, и мурашки.
2: Давайте прервемся, только ты давай свой микрофон там выключишь, ладно?
1: Да, найди в гостях, мы совсем скоро продолжим.
0: Я реально леплю.
3: Это новое выходное радио.

0: Выходное шоу. Макс Астахов, Вадим Данилин. В гостях у нас артистка Найди. Мы продолжаем лепить наши шахматные фигуры. Если честно, у меня какой-то полурак, полубобер, то ли непонятно что. У Вадима пока что постамент, который был возле ГЭС-2. А у Найди?
1: Алло.
0: А я не вижу отсюда. Ну, что-то там с носом как будто.
2: Я так вижу, так чувствую. Ну, такой стиль.
0: Нормально получается. Ты хорошо. Ты как бы артистка, человек творческий. Вот поэтому все бывает и в таких кругах. А расскажи вот крайний релиз. Называется он «Звездочка».
2: Да, крайний релиз называется «Звездочка». Эту песню мы написали вместе с Кириллом Павловым. Угу. Это мой друг, композитор, очень известный, очень классный человек.
0: Угу.
2: Песня написана о том, что у любви нету ни времени, ни расстояния. О том, что в любой момент своей жизни ты можешь посмотреть на небо, передать привет любому человеку, и не исключено, а вообще в порядке, я так скажу, 100% уверенности, что человек тоже посмотрит на небо, увидит звездочку и вспомнит о тебе. Вот так вот. Я вот понятно сказала?
0: Да. Короче, я для влюбленных видел либо кольца, либо лампы. То есть вы дома находитесь в разных городах. Если ты трогаешь эту лампу, соответственно, у человека она загорается. И видно, что он о тебе думает. А у тебя целая песня такая.
2: А у меня целая звезда, понимаешь, такая. То есть представляешь, сколько звезд на небе, и вот это, они действительно такие энергетические гиганты, которые светят за миллиарды световых лет нам, что мы смотрим, возможно, там их уже нет, да?
0: Угу.
2: Тоже такое, знаете?
0: Угу.
2: Ой, как романтично. И вот я вам говорю, что это реально работает.
0: А ты вот любишь в облаках летать? Или ты очень сфокусированный человек?
2: Я вообще в облаках летаю всегда. Угу. Зачем мне фокусироваться?
1: Подожди, Найди, скажи, пожалуйста, а вот ты говоришь у любви, у которой нет времени, расстояния. То есть ты веришь в любовь на расстоянии?
2: Да, я вообще верю в любовь. А что это за любовь, которая не выдерживает расстояние? Любовь выдерживает все вообще, даже перерождение. А
0: понятно.
2: Ты уже говоришь расстояние.
0: Вот эти родственные души, а откуда берутся?
1: Откуда?
0: Откуда берутся родственные
1: откуда
0: души?
1: Родственные души берут? Перерождаются.
0: Вот.
2: Да, то есть, ну, как из жизни в жизнь.
1: Вот было в прошлом году, слышишь, в прошлой жизни две мухи. В этом переродились. Вот.
0: Да. И мы с тобой сидим, Вадим, и мы с тобой сидим.
2: А вы что думали?
0: А вот так вот. Кстати, я нашел человека, который любит самокаты как будто бы так же, как и я. Ты катаешься же на самокатах?
2: Я вот только что припарковал. Свою малышку.
0: Вадим просто надо мной издевается. Да, мной все смеются. Я просто обожаю. И вот мне прям нравится. Мне истинное удовольствие приносит кататься на самокатах. Но меня штрафовали один раз.
2: Меня тоже.
0: Я видел эту историю, как это было.
2: Это просто, это так было по-крысиному, честно.
0: Тебя сдали.
2: Меня сдали просто. Это был ливень. Я просто еду вот. Я даже не знала, что есть, ну... Такая ситуация, да?
0: Что есть правила дорожного движения, например, вот некие.
2: Ну да, нельзя, оказывается, через переход ездить на самокате. Я этого не знала.
0: Mm-hmm.
2: То есть я для этого самокаты беру, чтобы ехать, не mm-hmm. ходить.
1: Я просто прослушал, да, вы оба самокатчики.
0: Здравствуй, доброе утро, Вадим.
1: Сейчас я руки помою, я наеду на вас обязательно.
0: Рассказывай.
2: И я еду, дождь, ливень льет. Я из магазина, из перекрестка еду. И как бы с пакетами. Прям ливняк такой, кто-то сзади прям меня чик.
0: Крысу.
2: Крысу вообще просто. Я просто припарковываю свой мобиль.
0: Да.
2: И мне написано, у вас штраф 1000 рублей.
0: Отстой.
2: Уже в минусе.
0: Отстой. Но, как я понимаю, ты ехала на самокате из перекрестка. В руках были пакеты с покупками. Там был батон, поэтому прямо сейчас мы делаем коня из хлеба. А в ушах, я уверен, что была песня «Звездочка», которую прямо сейчас мы, собственно, и послушаем, и познакомимся с творчеством нашей артистки.
1: А последний вопрос можно?
0: Конечно.
1: А ты по дороге или по тротуару ездишь?
2: А я по тротуару иногда.
0: Все, никаких больше каверзных вопросов про самокаты.
3: Это новое выходное радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
6: На 4-м этаже Джем Сити.
7: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
8: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин и «Найди у нас в гостях». Вот я посмотрел твои социальные сети и увидел, что там некая любимая рубрика твоих зрителей скоро вернется. Расскажешь про это поподробнее? Я правильно понимаю, что ты там еще и поешь?
1: Где, в этой рубрике?
0: Да, или просто общаешься с людьми?
1: Пою.
0: Ну, рассказывай.
1: Подожди, это какая моя рубрика?
0: Это там, где ты через программу соединяешься с другими людьми.
1: А, обожаю это, да, через чат.
0: Ну, для тех, кто не в контексте, расскажи.
1: Ребят, ну я, короче, целыми днями работаю, в чат-рулетку захожу, пою там свои песни, свои премьеры,
0: угу.
1: И общаюсь с людьми и говорю, ребят, вот послушайте, как вам.
0: А, то есть ты вот такой живой промоутинг происходит?
1: Да, прям дома сажусь в пижаме, вот так вот включаю, говорю, привет, я Найди. Точнее, я не говорю, кто я просто говорю, я вот хочу спеть вам свою песню, как вам нравится.
0: Все пишут сниппеты, ты прям напрямую поешь людям, круто?
1: Да.
0: А сниппеты записываешь?
1: Ну, приходится. По принуждению.
0: А заставляет лейбл?
1: Ну, как бы жизнь вообще сама заставляет, как бы, вот это, часть профессии. Типа.
0: Блин,
1: а раньше, вот... как бы, мне кажется, вряд ли, а сейчас это, ну, определенная уже часть профессии.
0: То есть есть обязанности, да, определенные?
1: Да, о, обязанности.
0: Блин,
1: да.
0: А как вот у музыкантов сложно вообще заставлять тебя работать?
1: Меня не нужно заставлять работать, потому что я живу этим, но сниппеты заставлять им...
0: Какие еще части, расскажи, в профессии тебе не нравятся? Ну, съемки, хорошо, съемки сниппетов.
1: Не то, чтобы не нравится, но это не моя любимая часть.
0: Сложнее даются, давай назовем
1: так. Да, давай, сложнее даются. А самое любимое это написание песен, вообще, самый любимый процесс.
0: Это понятно. То есть даже не исполнение, а написание.
1: Написание, исполнение — это самое любимое. А из нелюбимых я не люблю дорогу вот до мест выступления, вот эта вот, транспортировка.
0: А сборы тебе нравятся?
1: Сборы тоже мне не нравятся. Я ненавижу вот эти все реснички, вот это все.
0: Так, Вадим, понял, никаких ресничек.
1: Ну вот это все, все мои подружки, все мои коллеги, мне кажется, любят там сидеть, а я прям вот не люблю. Если меня кто-то накрасит, вообще кайф. Если нет, то я как бог даст, так и пойду.
0: А, то есть самой тебе не в кайф этим заниматься?
1: Нет, не в кайф.
0: Так, дорога, реснички, короче, мейкап самой делать. Окей, сниппеты, что-то еще? Есть вот что-то такое прям фу? Что, типа, вот это в моей профессии есть, но я так не хочу.
1: Нет, я на самом деле просто обожаю свою профессию.
0: А саундчеки, это круто или нет?
1: Я дотошная саундчечерка.
0: Фу. И где-то плачет один звукач каждый раз,
1: а он, кстати, не плачет. Я, знаешь, типа, дотошная, я очень хочу, как всегда, выстроить себе звук, но всегда я смотрю на этого человека, который, типа, вот так вот, что... И я такая, все хорошо, спасибо. И я всегда терплю, что мне чего-то не слышно. Но каждый раз думаю, в следующий раз скажу.
0: Короче, мне нравится, что ты на самом деле эти... А, подожди, в следующий раз скажу, то есть ты не все договариваешь,
1: вообще,
0: да?
1: Вообще не договариваю.
0: А почему то?
1: Потому что я стесняюсь. Я боюсь обидеть человека.
0: Ну хорошо, а так ты обидишь своего слушателя, который, если там вдруг что-то не так.
1: Ну я такая, знаешь, я такой огонек, знаешь, что я, ну там, если надо, докричу, если что, выну наушники, потанцую на них. Ну то есть, но человека как бы... Ну вот нужно эту грань найти мне, я понимаю.
0: Короче, ты немножко мазохистка, еще любишь делать больно себе.
1: Но я работаю над этим.
0: Проработка личности у нас случилась.
2: Тут в одном недавнем интервью, я не буду называть в эфире имя этого артиста, когда у него спросили, где к тебе приходит озарение, осенение, вот это вот, как это у вас у артистов называется?
1: Вдохновение.
2: Осенение. Озарение, где вдохновение приходит. Он сказал, каждый раз, когда я хожу в туалет, вот ко мне приходят умные мысли. Я их записываю, и получается песня. У тебя это где происходит?
1: Вообще везде. Ну, то есть я вот... Единственное, вот я верю в то, что мысли и вдохновение приходят тогда, когда у тебя есть вот эта минутка свободы в голове. Когда постоянно тебе нужно туда, живешь в каких-то планах, вот в этих... В этой... Как это сказать? Вот это вот занятость, да, постоянно. И вот в момент, когда ты на секундочку отключаешься, тебе сразу хоп, пестрящий щит. Ты видишь на нем какую-то надпись, и все, вот это уже все, готовая песня.
0: Пестрящий щит?
1: Да, это рекламный.
0: Это новый хит? Щит. Пестрящий щит.
1: Щит же, да, это называется? Пестрящий рекламный щит.
0: Да-да-да.
2: А, я думал, щит это щит вот это.
0: Да нет, да
2: блин, ну извините, ну блин, да.
3: Максимально выходное шоу. Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».

0: регистрации с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда
1: берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Новое.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: На манеже все те же Макс Астахов, Вадим Данилин. Найди у нас в гостях. Это артистка лейбла Velvet. И вот сейчас же происходит как раз-таки парад тех самых фестивалей. Вот наши ребята сегодня тусуются на ВК-фесте. Это Никит Никитин, это пацаны 1+1. Ну и половина нового радио. И страдает только один Вадим Данилин. Потому что у него должен был быть выходной. У вас же тоже планируется какой-то фестиваль?
2: Конечно.
3: А, ну ты что психанула, не психуй.
2: У нас планируется уже, как я могу сказать, ежегодный наш фестиваль Velvet Fest. Он пройдет 16 августа в саду Эрмитаж. Это прям семейный фестиваль. Туда нужно идти за тем, чтобы получить незабываемое, ни с чем не схожее, прям ощущение счастья. Я вам серьезно говорю. Такого нет нигде. Вы такого не встретите. Берите друзей, мам, родителей, кошек, собак своих. И приходите к нам на фестиваль, потому что там так круто, там есть все, что нужно.
4: Во-первых, Эрмитаж самый красивый сад в Москве. Начнем
2: минимум,
4: с этого.
2: Да, очень уютный, красивый.
4: Уютный, местечковый такой, да, прекрасный.
2: Да. И там, понимаете, такое место, куда много совсем не зайдет и мало. Как бы то, что нужно. И атмосфера, ребята.
1: Короче, все свои.
2: Все. Владимир Пресняков, вы понимаете, о чем я? Анечка Плетнева. Мария Крамбери.
1: Продолжи, пожалуйста.
2: Я.
4: Мы скоро.
2: И все наши артисты, вы себе не представляете, это будет душевно, по любви, и такое только на Velvet Fest. Я вас приглашаю, вы должны прийти.
1: Я когда был на...
2: Вы же придете?
1: Да.
2: Подожди.
1: Если это приглашение, то мы придем. Но только давай, чтобы это было приглашение, вот приглашение. Нам потом еще скажут, вы в списках, и мы... А, 16 августа?
2: 16 августа, Саду Эрмитаж.
1: Все, Velvet Fest. Могу говорить только за Вадима, потому что в этот момент я буду на Бали. Если есть трансляция, пожалуйста, социальные сети свои
2: Ленар,
1: заливайте.
2: Будет трансляция?
1: Тогда, сделайте, пожалуйста, хотя бы в какой-нибудь социальной сети. Запулите. Это хорошо, я даже рилсы посмотрю. Просто снимите что-нибудь. Я был как-то один раз на Velvet Fest'е, да, работал. Там еще очень прикольно, что сено, вот такое домашнее, обстановка была, обустройство, типа, было прикольно.
2: Вот именно домашнее.
4: Там, да, во-первых, там нет как таковых ни кресел, ничего. Ты сидишь, стелишь на землю, на травушку, муравушку.
2: Да. Подожди, там есть пуфики.
4: Пуфики,
2: есть пуфики, конечно,
4: да,
2: там пуфики, есть подушечки какие-то, да, и либо стелишь совы.
4: Да, мне нравится как раз-таки атмосфера того, что все сидят, вот кто что принес, вот на том сидят и спокойно, так знаешь, попивая какие-то коктейли, слушают прекрасно.
1: Блин, а я уже хотел напроситься быть ведущим на этом фестивале. Я в отпуск уезжаю. Ну как все несправедливо-то?
4: Ну ты скажи, куда ты в отпуск на Бали едешь, для чего? У тебя там мероприятие.
1: Да какое мероприятие?
4: А у тебя еще нет мероприятия?
1: На Бали зачем нет. Ты едешь? Я просто отдыхать еду.
4: Там Макс Фадеев живет, говорят сейчас. Вот.
1: Да? Да. Ладно, хорошо. У нас осталось не так много времени. Вот расскажи про свои какие-то ближайшие планы, что-то запланировано, что-то уже написано, что-то будет релизиться, что-то снято. Клип у тебя снят, звездочка.
2: Кстати,
1: я посмотрел.
2: Да. Кстати, да. Спасибо большое. И всем советую посмотреть мой клип «Звездочка». А я найди, если кто забыл. И у меня планируется выход EP небольшого.
1: Так, перевожу его специально для Вадима.
2: Это маленький альбом.
1: Да.
2: Такой мини-альбом, знаешь, вот в быстром времени маленький альбом такой, знаешь, душевный.
4: У меня это называлось просто микровинил такой, знаешь, в моем детстве был. Такие маленькие, небольшие винильчики.
1: Сколько будет там треков?
2: Там будет три песни.
1: Треков мы не любим, да?
2: Не любим, да. Мы...
1: Произведение. Аудиокрасота.
2: Три произведения про любовь, понимаешь, где можно продышаться. Я вот это слово люблю. Знаешь, раньше в песне вот три минуты вступления вот такое, знаешь, музыкальное, чтобы ты вот проник. А сейчас за две минуты я должна выложить все свои страдания.
1: Ну да, кстати.
2: Нет.
4: А у тебя больше страданий или все-таки счастливых моментов?
2: Слушай, вот я недавно услышала о своем творческом мнении. Мнение от... Я вот так плохо говорю, да?
4: Да. Продолжай. Нам нравится. Мы работаем на контракте.
2: Мне сказали, что у меня очень добрые песни, очень светлые. И у меня нет там грусти. У меня есть призма грусти, но светлой грусти.
1: Добрая грусть?
2: Вот. Да, ты знаешь, что есть оттенки грусти?
1: Да, да?
2: Вот
1: да,
2: это,
1: конечно.
2: Кстати, множество оттенков грусти светлые. Это вот мое творчество. И безумие.
1: Безумие?
2: Безумие. У меня разгона, знаешь, от нуля до 200, или, вот как говорится, от кошек до звезды.
1: Ближайшее выступление, возможно. Что нужно прорекламить, что еще
2: расскажешь? Конечно, конечно. Ближайшее мое выступление будет на Velvet Fest 16 августа в саду Эрмитаж. Приходите, у меня будет там большой такой сет. И я буду выступать для вас.
1: Класс.
2: Обожаю выступать, знаете это.
1: Так, слушаем звездочку, смотрим клип, ждем EP, кстати, когда он будет?
2: В августе, я думаю. Разродимся.
1: А ты ждешь, это вот правда, когда артисты выпускают музыку, это сравнение с рождением
2: конечно,
1: ребенка?
2: Конечно, конечно. Я вам серьезно говорю, еще песни сбываются. То есть ты сначала пишешь, а потом ты понимаешь, про что ты это написал, и они сбываются. Ты как будто рожаешь, да, вот это.
1: А ты так ты же можешь, это же такая аффирмация в прямом эфире. Ты такая, я крутая, я лечу на ракете. Вот так настолько можно?
2: Ну, можно все вообще.
4: Можно, значит, сказать, не написала песню, не рожала, да?
1: Вадим, мы с тобой теперь пишем какой-нибудь жесткий рэп, где мы
4: я
1: просто...
4: Я не хочу рожать.
1: Тачки.
4: Ну, и знаешь... Я не хочу рожать.
1: Блин.
4: Давай прощайся, уже время.
1: Все, это выходное шоу. Найди у нас в гостях. Вадим Данилин остается вместе с вами. Макс Астахов был тоже здесь. Шахматы
2: пока,
1: из хлеба в нашем телеграм-канале.
4: Пока.
0: Реклама.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. И поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Новое радио.
1: Нет, все-таки давайте закончим это дело. Зайдите в наши социальные сети, пожалуйста, если вы свободны, буквально на 10 секунд. Проголосуйте там, чья шахматная фигурка вышла лучше этого коня. Моя, Макс Астахов или Найди. Очень интересно все-таки, кто выиграл. Продолжается музыкальная часть на Новом радио. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Данилин тоже тут?
2: Твоя.

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин. И

0: Это Muse, Night Shift, Superstar, суперхит в эфире нового. Тем временем, если ты сейчас едешь за рулем, эта новость будет только для тебя, для всех, у кого есть железный конь, или как это сейчас называется. Короче, для всех автолюбителей. Владельцы BMW официально признаны худшими водителями. К такому выводу пришли авторы нового исследования. На каждую 1000 владельцев BMW приходится... почти 45 дорожных инцидентов. В статистику вошли аварии, превышение скорости, штрафы и случаи вождения в нетрезвом виде. На втором месте RAM, на третьем Tesla. Исследование основано на страховой статистике США за 2025 год. BMW сместила Tesla, которая за год назад возглавляла этот антирейтинг. Короче, та фишка про BMW, то, что они не любят включать поворотники, вы знаете, все это правда оказывается.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
2: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
3: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
5: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Это Мот и Егор Крид, «Шарады», суперхит на новом. И ты знаешь, новость подоспела, просто хотел послесловие рассказать. Москвичка потеряла почти 35 миллионов рублей из-за мошенников, которые позвонили ей по видеосвязи, представившись силовиками. 35 миллионов рублей у москвички, 74-летняя москвичка. И ты знаешь, все-таки мысль о том, что чтобы сделать сайт, где простые смертные могли бы писать о своих финансовых каких-то мечтах, купить там кроссовки, какой-нибудь магнитофон, там, я не знаю, приставку, закрыть ипотеку и так далее. А богатые люди, у которых денег кур не клюют, которые не знают, куда их девать, заходили бы на этот сайт и выбирали, кому сегодня сделать добро, вот эта вот мысль меня не покидает. Уважаемые программисты, сделайте какой-нибудь такой сайт. Сделайте вот, вот чтобы зашли мы с тобой, да, и сказали, блин, вот координаты моей карточки, очень хочется, например, кроссовки сегодня какие-нибудь. И богатый человек заходит такой, а давайте вот кому, я сегодня вот сделаю доброе дело и куплю кроссовки, отправлю на карту там деньги или куплю кроссовки вот этому человеку. Прикиньте, было бы как круто, да? И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Все замечательно и все довольны. Скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
2: По будням на новом радио. Подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Женя Трофимов, «Комната культуры», «Добегу», суперхит на новом, еще раз и не в последний, я так понимаю. Напоминаю тебе о том, что у нового радио появилось официальное приложение «Радио Хаб». Почему тебе нужно его скачать? Во-первых, бесплатно. Бесплатно, безвозмездно, даром. Во-вторых, никакой регистрации. Скачивай и сразу слушай. Либо слушай, либо смотри, кому что больше нравится, подсматривать, либо подслушивать. Да, ты можешь смотреть трансляцию из студии. Стабильный поток тебе в этом помощь. Огромная библиотека контента на любое настроение и возраст. В общем, суперхиты, суперновинки будут с тобой рядом 24/7. В любом месте, в любое время, под любое настроение. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
1: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
3: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
2: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Дрейк поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины в финале чемпионата мира против Испании. В случае победы рэпер выиграет более 5 миллионов долларов. А моя посылка, походу, шампунь. Не придет мне на ПВЗ, к сожалению. 20 минут музыки без рекламы отсюда. Вадим Данилин, тут с тобой.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Я, конечно, дико извиняюсь, что встреваю в хороший, шикарный, красивый суперхит от Коста Лакоста «Календарь», но, уверяю, еще не раз прозвучит в нашем эфире. Новость просто очень интересная подоспела. Одна там известная компания по производству роботов-пылесосов выпустила, внимание, беспроводную робот-газонокосилку с круговым лидаром. Робот работает без ограничительного кабеля и спутников. Он использует 360-градусный лидар и камеру для обхода препятствий. Камера с искусственным интеллектом. За день такой робот косит участок площадью до 2000 квадратных метров, преодолевает уклон до 39 градусов и препятствия высотой до 8 сантиметров. Подходит вплотную к стенам до 3 сантиметров. Корпус защищен по всем стандартам, его можно даже мыть из шланга. Цена – самое главное. Робота-газонокосильщика. Стоимость составляет $3200. Но на старте продаж сейчас действует скидка, можно за $2500 купить. Мне кажется, сейчас дачники задумались, потому что, каждый дачник хоть раз задумывался над тем, как бы вот облегчить свой дачный труд. Это каково было бы счастье, если бы не пришлось косить самому траву, согласись? А это делал бы робот. Ваши мечты сбылись. Да, ваши мечты сбылись. Стоит это $3200. Надо? Я думаю, всем дачникам нужно. Я думаю, я даже знаю одну слушательницу нашу постоянную, которая задолбалась косить траву, она постоянно жалуется в наших социальных сетях. Верочка, специально для тебя новость, да.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамоморацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамоморацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinojem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
4: На 4-м этаже «Джем Сити».
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химпарк». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химпарк». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химпарк». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
8: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Это золото, останемся здесь. Суперхит на новом, кстати, шикарный. Летний прям делает настроение. Тем временем продолжение. Тема лета. Новость подоспела. Вопрос этот хочется переадресовать всем слушателям. Но не сейчас. Мы отдыхаем. Выходные все-таки. Семья. Одна семья в целях экономии на отпуск. Внимание. В целях экономии на отпуск переехала жить в гараж, чтобы на зиму улететь, собрать деньги, улететь в Таиланд зимовать. Они отказались, внимание, от съемной квартиры в Москве и на лето перебрались в обычный гараж. Прям в золото мне добавляет это все. Моются в бассейне, продукты хранят в погребе. По их словам, каждый сэкономленный рубль – это еще один день зимовки в Таиланде. Ты представляешь, да? Нет, я не могу представить. А на что ты готов пойти ради отпуска? Ай? Я, например, готов даже на работу пойти. Ну, в смысле, на работу в субботу. И поработать в субботу, но не в воскресенье точно. Какие жертвы, а?
1: Реклама.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Российские зумеры и миллениалы не хотят вступать в брак, но об этом позже. Время летних выходных суперхитов, суперновинок на Новом радио стартует дальше. 20 минут никакой рекламы в эфире, нон-стоп, твой любимый. Твой непокорный слуга Вадим Данилин также здесь, еще на один час с тобой, поболтаю ерундой. Всем привет!

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Так, 20 минут назад, да, спасибо огромное. 20 минут назад я рассказывал, анонсировал тебе новость интересную о том, что, оказывается, российские зумеры и миллениалы не торопятся вступать в брак. Значит, смотри, ученые опросили 50 парней и 85 девушек из Российской Федерации. Ну, конечно, 50 парней — это не показатель, но все же. Возраст респондентов был до 35 лет. Им задавали вопросы о статусе отношений, о жизненных приоритетах и взаимопонимании в паре. Выяснилось, что молодежь не торопится в ЗАГС, да. Она сильно погружена в самореализацию и построение карьеры. Также многие не хотели жениться или выходить замуж из-за проблем с распределением домашних обязанностей. О как! И из-за сложных взаимоотношений с партнером. Попутно ученые узнали, что женатые и замужние респонденты лучше понимали желания и характер возлюбленного или возлюбленной. Чаще решали проблемы сообща. Ну, то есть, в переводе с русского на понятный, нужно обязательно пожениться, и тогда взаимопонимание придет. А так вот, знаешь, на холостую рассуждать о том, что никакого взаимопонимания... Нет, вы сначала сойдитесь, а взаимопонимание придет. Короче, совет для любовь всем, кто сегодня женится. Кстати, сегодня суббота же, сегодня день свадеб. Долгих лет богатой, счастливой, здоровой жизни вам. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро на новом продолжится с Айовой, Звонким и Мэри Го.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется...

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
5: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.
7: Новое.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе печь.

0: Purple Disco Machine со своим суперхитом в эфире Нова. Коллеги, дело время по тихий час. Мое рабочее время завершено. Ушел тусить и предаваться веселью, чего я тебе желаю. Ну, знаешь, немного поработал, немного нужно и отдохнуть, прокутить все эти заработанные деньги. Лето продолжается, потому давайте отдыхать по максимуму, чтобы зимой было о чем вспомнить, если вы вспомните, конечно же. Возьми с собой обязательно новое радио, тем более, что у нас, напоминаю, появилось новое приложение Radio Hub. Бесплатно и без регистрации. Стабильный поток работает в фоновом режиме. Огромная библиотека контента на любой вкус и настроение, чтобы суперхиты, суперновинки всегда были с тобой рядом 24/7. Скачивай уже сейчас приложение Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+. Обязательно скачивай. Вот пока не скачаешь, я так и буду тебе напоминать, чтобы ты скачал. Вот прямо сейчас возьми, скачай. Чё сидишь? Radio Hub, Radio Hub, Radio Hub. Скачай. Со следующего часа повтор проекта «Что было раньше». И до 10 утра никаких ведущих в эфире. Хочешь? Получи, распишись. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял до понедельника.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни. В окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском 24 под часами.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, шикарно выглядишь. Плейлист у нас сегодня тоже ожидается шикарнейший. Ну, собственно, когда такого не было?
1: Примерно всегда. Прекрасный плейлист.
2: О чем речь, ребяшки? На сегодняшний мы будем делать вместе с вами. Для этого вам нужен мессенджер. В мессенджере заходите в группу нового радио.
1: Все верно. Находите пост, который уже выложен. И вам нужно внимательно слушать, потому что сегодняшняя тема — это рандомайзер вперемешку. Мы решили, что мы смешаем все наши плейлисты и будем на выбор вам предлагать два трека. И кто, вот, за который трек вы больше проголосуете, тот трек и пуляем в эфир.
2: Именно
1: так. Весь плейлист.
2: Поэтому сделаем разнообразие максимально таким сочным и мощным, чтобы, ну, не так-то и просто все выглядело. Вот. Итак, поехали. Тестовое задание.
1: Давай, тестовое.
2: Тестовое. У тебя все открыто?
1: У меня все открыто.
2: Пожалуйста, отслеживаем. Вариант 1. Группа R.E.M. Losing My Religion. И вариант 2. Больно мне, больно, мне Вадим кажется, Казаченко.
1: Мне кажется, сейчас из-за того, что непонятно было, что ты сказал на английском, все подумают, да? Больно мне, больно. Давай еще раз.
2: Хорошо. Сама скажи. R.E.M. Losing My Religion.
1: А напой.
2: Там балалайка играет. Ой, господи, да я прям вот давай. Вот я напеваю. Если кто-то забыл, вот так вот эта песня звучит. Ну-ка, давай, не подставляй меня здесь. Вот так. Да, ну то с первой нот все понятно, да, поэтому давай, смотри, что у нас там написано. Кто должен звучать сейчас в эфире?
1: А пока поровну, потому что вот Элина, да? Кофман написала, что Losing My Religion, а Лидия голосует за больно, мне больно.
2: Понятно.
1: Поэтому ну, чисто тестово можно, как чувствуешь.
2: Хорошо.
1: Главное, чтобы все поняли.
2: Хорошо. Ну, ребят,
1: а нет,
2: ну,
1: тут
2: вы
1: еще
2: поняли,
1: Рэм,
2: да?
1: Еще цифра, все, вопросов
2: все?
1: Нет.
2: А может быть 1 и 2? Вот так вот будет удобнее говорить. Ну так, называешь артиста,
1: ну, да,
2: и
1: да.
2: Вариант.
1: Ну тут в любом случае пока что первый трек, он выбился в лидеры.
2: То есть у нас Вадим Казаченко пропускает, да?
1: Очень жаль.
2: Очень жаль.

0: У меня задержка почти минута. Ждите меня, пожалуйста, Вероничка пишет. Ну, как на такое отреагировать можно? Когда минута еще, ладно, когда месяц, вот тут уже проблемки могут случиться.
1: И то, и еще, ну ладно, не будем продолжать
0: не
1: тему.
0: Будем продолжать
1: Я хочу сказать
0: тему.
1: Тогда ответственность на тех, кто слышит нас вот прям сходу, прям вот прям секунда в секунду, потому что мы не можем делать опрос на каждый трек, на каждую пару треков, потому что они рождаются вот примерно вот сейчас в воздухе.
0: Ну вот смотрите, давайте прямо сейчас я предлагаю вам варианты. Будем активно смотреть в наш мессенджер. Вариант номер один — это Bon Jovi.
1: Слишком долго.
0: Да подожди ты. Вариант номер два.
1: Гитара семиструнная. Умоляю, за два все голосуйте. И а ну давай. Все, врубай, ты так долго ставишь,
0: да, что... А мы сейчас тебя посадим. Мы сейчас тебя посадим сюда, потому что ты умеешь в этой программе работать. Вот, и чтобы, да, не умничала дофига, соответственно, будешь здесь заниматься именно тем, чем должна уметь. Да что это за фигня такая? Короче, какой трек там
1: второй.
0: У нас?
1: Второй.
0: Второй?
1: Клянусь, второй.
0: Клянешься?
1: Потому что, смотри,
0: хорошо,
1: два,
0: тебе доверяю.
1: Два,
0: ну все,
1: два.
0: Поехали. Я буду жить. Да что это такое? Да два. Все, зови сюда Никиту этого, пусть он сидит. И ты тоже работай здесь, сиди. А я уже из-за этой программы дурацкой уйду нафиг. Все, я сказал.
1: Глубокий вдох через нос. Выдыхаем через рот. Все, да. Будет норм.
0: Лампочку глотаем.
1: Напишите деду приятных слов, пожалуйста.

0: Их же надо сперва сделать, чтобы они могли звучать.
1: А, ну все тогда, друзья. Я боюсь его в гневе, а он ругается на эту программу.
0: Потому что это отстой, это вообще срань полнейшая, лучший враг хорошего. Друзья, мы продолжаем проект «Что было раньше».
1: Да, мы сегодня...
0: На новом радио.
1: Наш сегодняшний плейлист полностью в ваших руках. Мы вам предлагаем 2 трека на выбор. Вы выбираете какой, мы его ставим, все наслаждаемся. Получается, это наш с вами совместный плейлист. Соответственно, мы все не можем выйти из машины. Соответственно, мы все должны быть в восторге. Соответственно, вы все в конце должны сказать, это лучше, ЧБР.
0: Соответственно, мы забираемся в год 1993, по порядку идем. Здесь у нас на выбор. Окей, Google. Ну, давай так. Sting, Shape of My Heart, или же Prodigy, No Good. Например, такой вот у меня наборчик имеется.
1: Давайте, друзья, мы не будем вам включать
0: отрывки, потому что наша программа не подразумевает отрывков. Мы сразу целиком ставим треки мясисто и от всей души.
1: Я вам просто объясню. Либо мы на таком, на романтичном, да, немножечко Shape of my heart, либо мы жестко под Prodigy кайфуем. Но мне кажется, что... А вот смотри, один. Я вижу 3 единицы.
0: Соответственно,
1: Sting, да? Я вижу 3 единицы, и только одну двойку пока что, поэтому давай Sting.
0: Все, мы будем слушать Sting с большим удовольствием и уважением. Красивого вечера, друзья.

0: Вот это мы называем радио, когда главный инженер пришел помогать нам в работе с программой. Не с программой, что было раньше. Ну, с программой, что было раньше, помогаете нам вы, друзья. За это, что вам большое спасибо.
1: Это ты ловко придумал. Значит, да. все довольны, все заценили красоту в эфире. Молодцы, да. Радуюсь. У кого-то что-то отвалилось, не переживайте, сейчас вам все починят. Дальше, самая лучшая позиция у Веронички, которая пишет: все, я просто на доверии к этому миру, выбирайте сами, голосуйте, я просто буду наслаждаться и слушать.
0: Окей? Все правильно, потому что есть из кого выбрать, есть из чего выбрать. Ерунду мы вам не предложим ни в коем случае. Когда вот смотрите, мы забираемся в год 1994. Но не в эру Евроденс, а в эру качественной поп-музыки. И здесь у нас на выбор, пожалуйста. Качественной поп-музыки, сказал я, когда перед глазами у меня Нирвана, человек, который продал мир, да? И, например, номер два, La Boucher, Sweet Dreams.
1: О, ребята!
0: Вот так вот нелегко.
1: Нирвана или Sweet Dreams?
0: Нет, La Boucher, это другая песня, да.
1: О, а тут все равно 2-2-2.
0: А потому что людям хочется летнего задора, мне кажется. Ну давай, чего больше? Двоек больше?
1: Да, больше двоек. La Boucher.
0: Больше двоек. La Boucher.
1: Точно, боже.
0: Ну, друзья, это ваш выбор. Мы его уважаем максимально. Новое радио, правильно, что было раньше.
1: Полетели единички. Да? Может быть, мы подтасуем колоду, не переживайте.

0: Так, ну ладно, хип-хопчик опустим, да? Это как Артик сейчас в Артикасте начинает что-то там начитывать.
1: Тут много сообщений про то, что без Нирваны никак, я поддерживаю. Я надеюсь, что мы просто в другой папке встретимся с Нирваной.
0: Тут, знаешь, нюанс в том, что в 94-м году Курт Кобейн не стало, поэтому мы, забираясь в 95-й, уже до Нирваны не доберемся.
1: Ну, у нас помимо годов есть другие темы.
0: Папочка Роцк.
1: Да.
0: То есть за Нирвану мы голосуем типа жестко, да?
1: Да.
0: Давай нашего инженера спросим. Мы... Он убежал. Он убежал, несмотря на то, что ему ходить было сейчас некомфортно. Он убежал из студии, чтобы, не дай бог, чего-то тут от нас не услышать. Нет, с приятного по поводу программы, в которой мы работаем. Но с большим удовольствием работаем. Друзья, сейчас заработаем чуть-чуть деньжат.
1: И
0: после чего продолжим наш сегодняшний Шазам ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио?
3: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
3: Фрэш-ток.
2: Супер-новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Эфир не может осиротеть, Эви. Как бы эта программа со мной не бодалась, мы все равно выпустим шикарный ЧБР сегодня на новом радио.
3: Ребята, с вашим участием. С принятием к ней относиться.
2: Я
3: потому
2: с принятием.
3: Что ты единственный, кто на нее орет, и ты единственный,
2: кто
3: у кого
2: ей повелевает.
3: У кого с ней проблема.
2: Ничего подобного. Ты сейчас сюда сядешь и не сможешь ничего сделать.
3: Она чувствует отношения, поэтому относись к ней теплее. Все
2: я ее
3: хорошо.
2: Сейчас в узду заверну и буду уздить от всей души. Семен пишет нам как раз мессенджер, в котором и происходит голосование. Привет из Тольятти. Стою в очереди на заправке. 50 плюс машин. И очень вовремя начался ЧБР.
3: О, как, база. Ребят.
2: Да,
3: я надеюсь,
2: Грокс,
3: что
2: там, да.
3: Вам всем он сейчас будет очень вовремя. Я напоминаю, что сегодняшний плейлист в ваших руках. Мы вам предлагаем два трека на выбор. Вы голосуете. Вот трек, который набирает больше голосов, тот мы и ставим.
2: Да, Эвичка следит буквально прямо вот сейчас в мессенджере за вашими цифрками. Цифра номер один подразумевает Михаила Шуфутинского и песню «Еврейский портной».
3: Ребята, вы знаете, я очень люблю эту песню.
2: Песня номер два. Не-не-не, зуб не заговаривай. Песня номер два тоже есть. Это Олег Газманов, песня «Путана». Из нашего плейлиста про профессии та и другая композиция очень здорово подходит сегодняшнему вечеру, мне кажется.
3: Я очень люблю Шуфутинского, но я бы тоже за «Путану» проголосовал. Но слушай, туда не единицы. Один-один. Ребята, я люблю вас. Я люблю вас. Тихо, как в раю. Боже мой, давай Шуфутинского на базу!
2: Вспоминаю его концерт в Петербурге не так давно. Ой, как там было.
3: Ребята, какие вы кайфажоры все. Вот как хорошо чувствую. Ой.
2: А давайте вместе. Тихо, как в раю.
3: Тихо.

0: Я целую руки каждого, кто написал единичку, выбрав этот трек. У вас такой потрясающий музыкальный вкус.
1: Напомню, что вторым номером шел Олег Газманов и композиция «Путана».
0: Путана, это проект, что был раньше. Путана,
1: на новом радио.
0: Простая девушка, но кто же виноват?
1: Ночная бабочка.
0: Ой, извините.
1: Да.
0: Простая девушка, ночная бабочка. Ну,
1: в принципе, знак равенства хочешь поставить? Хорошо, кто против-то? Погнали дальше. Следующим номером у нас идет плейлист, который называется «Женские имена».
0: Угу.
1: И здесь у нас на выбор Майкл Джексон, Билли Джин или же Майкл Джексон, Дёрти Диана.
0: Да, вы можете нам предъявить за предвзятое отношение к артисту, а вообще-то извините.
1: А вот извините, вот и выбирайте, пожалуйста. Номер один грязный, ой, нет.
0: Номер один Билли Джин.
1: Билли Джин, номер два грязная Дианочка.
0: Грязная Дианочка. 2-2-2.
1: 2-2-2, ты глянь, что, ну все, двойки летят. Тут задержка, как бы учитывается по полной программе. Наслаждаемся. Вместе.

0: Про что было раньше на новом радио. И прежде чем мы прервемся на рекламную паузу, мы решили вам закинуть такой спор, который никого равнодушным не оставит. Вот, мы сегодня забираемся в наши плейлисты в архивные и выбираем по два трека.
1: Да,
0: а
1: мы
0: вот
1: выбираем
0: какой будет
1: два
0: в эфире,
1: трека.
0: Да.
1: А, все, ты сказал. Да.
0: Давай. Продолжай.
1: Не, ну только я же не знаю, какие.
0: Окей, сейчас мы из нашего драматичного плейлиста выберем двух исполнителей, а вы в нашем мессенджере пишите цифру 1 или 2. А, вариант номер 1 — это Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: А я говорила, что мы перетасуем и до Nirvana
0: вариант
1: дойдем.
0: Вариант номер 2 — Крис Кельми, Ночное рандеву. Драма есть у обоих артистов, поэтому, друзья, номер 1 — Nirvana, голосуйте беспощадно. Номер 2 — Крис Кельми, за которого я голосую тоже
1: беспощадно. Да, можешь ставить Nirvana уже, тут без вариантов.
0: После короткого перерыва
1: будем
0: мы подождем,
1: Nirvana,
0: когда комменты настоятся.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Друзья, мы продолжаем. Мы обещали, что мы будем ставить треки, которые выбираете вы. Перед рекламой вы выбрали Нирвану.
2: Да.
1: Пожалуйста.
2: Ночное рандеву профукалось. Но ничего, Крис Кельми все равно у меня в сердце остается. Ну и не только у меня, еще у четырех проголосовавших. Остальные сотни летели за Нирвану. Друзья, сегодня мы плейлист делаем вместе. Подтягивайтесь в наш мессенджер.
1: Да. Да. Слушайте внимательно, пишите, слушайте. Делайте.
2: Делайте.
1: Выбирайте.
2: Не скучайте.
1: Мы ваши пешки.

0: Вообще хорошо.
1: Я в полном восторге. Я в полном восторге еще от того, что в чате тоже все кайфуют. И можно, кстати, прочитать сообщение заодно.
2: Ну давай, вот Аленка написала: кайф, пассажир тоже кайфует, музыка орет, едем, оба трясем головой в такт.
1: Мои хорошие.
2: Ну мы примерно тем же занимаемся на рабочем месте. Это проект «Что было раньше». А, кстати, надо напомнить, если вы сейчас едете в такси, в машине приятно пахнет, играет новое радио, естественно, десяточка, пыньк. Это я про чай говорю.
1: 10% обязательно. А учитывая, что пишет Аленка, значит, водитель дама, ребят. Ну, ты 15 просто прям красотища.
2: Так, ребятушки, сегодня плейлист делаем вместе. Мы предлагаем на выбор два трека. Вы соответственно, в наш мессенджер пишите цифру 1 или 2. Наш плейлист следующий называется 80-е. И здесь у нас что? Правильно, здесь у нас супергерои именно той самой великой эпохи. Почему не играет у нас подкладка? А потому что бог бы с ней, без нее обойдемся. Мы сейчас выбираем, либо же это будет группа «Кино» с песней «Последний герой», либо, чтобы вам вот прям жизнь медом не казалась, группа «Алфавил» «Forever Young». Итак, давайте, пожалуйста, спросим.
1: Мне кажется, очевиден.
2: А мне кажется, абсолютно ничего очевидного в этом выборе нет.
1: Вот погнали. Один. А мне нравится, что Элина Кофман идет против всех. Она единственная выбирает не тот вариант. Но одна ее двойка — ничто по сравнению с остальными единицами. Пожалуйста, дайте нам первый трек.

0: Продолжаем плейлист имени Шазама, имени вашего выбора, друзья.
1: Я не понимаю, почему ты говоришь Шазам, ты путаешь.
0: Хорошо, не Шазам,
1: Шафл.
0: Точно,
1: Шафл. Шазам — это не то, мы же все озвучиваем.
0: Точно, точно, точно, рандомайзер,
1: Шафл, вперемешку. У Сишкина пытался вспомнить, как по-другому это называется, я не помню, чтобы у этого было еще какое-то слово, поэтому мы просто вам предлагаем треки на выбор, вы голосуете, мы ставим, сделаем плейлист вместе, поэтому он по-любому будет потрясающий.
0: Вот именно, я заглянул в плейлист, который называется The Best from the West.
1: О, как.
0: Да, это популярная музыка середины 90-х. Это были такие сборники, которые тоже очень здорово отсветили. Так вот, выбор здесь очень любопытный. Друзья, голосуем. Номер один — это Captain Jack. Номер два — это Рок Острова. Ничего не говорим. Пожалуйста.
1: О,
0: да,
1: ну это
0: давайте,
1: сложно,
0: давайте.
1: Кстати.
0: А вот, да, вот гляди. Номер два или номер один? Captain Jack или Рок Острова? За кого у нас выбор падает?
1: Мне кажется, что в этот раз будет за Рок Острова.
0: Ну, может быть, и за Рок Острова.
1: О, погнали. Один-два. Ребята, нужно, чтобы что-то выиграло.
0: Не разорваться, что ли?
1: Один-два. Вы издеваетесь? Один-два. Ну, слушай, такого не было еще. Обычно у нас какой-то очевидный лидер есть.
0: Угу.
1: А сейчас тут реально идет по порядку. 1-2, 1-2, 2-1. Я не знаю. Олег, скажи цифру 1 или 2.
0: Ладно, я выбираю другую песню.
1: Все.
0: Что, если не смогли определиться, получать, что дают?

0: Ну что, эту песню точно никто не ждал, потому что за нее никто и не голосовал. Вот, но я так и не понял, «Рок-острова» или
1: я
0: же...
1: Я думаю, «Рок-острова», потому что там уже двойки под конец полетели.
0: Хорошо. Послушаем «Рок-острова», но чуть-чуть попозже.

что было раньше. Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
2: Мы в сервис-кар
3: послушаем, пощупаем, понюхаем
2: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания сервис-кар вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
4: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио. Было раньше.
1: Тут слезное сообщение про то, что два, зачем вы так поступаете с нами? Вот, пожалуйста, Рок Острова. Вот, пожалуйста.
2: Это же два? Номер
1: это
2: два?
1: Была, это была
2: двойка?
1: Два. Да, это была двойка.
2: Ну, окей. Мы сегодня с вами в демократию играем,
1: понимаешь
2: ли? Там
1: человек тоже, если что, нормально так за него проголосовали. Да? Поэтому я вообще...
2: Но в любом случае, мы с вами играем в эту демократию. Диктатуру мы крутим в другие дни. С превеликим удовольствием тоже. Причем и вашим, и нашим. Вот. Ну, а сегодня мы выбираем две песни, а вы соответственно, за них голосуете в мессенджере Нового Радио. Рок Острова, пожалуйста. The best from the best.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, мы продолжаем сегодня вторник. Проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня тема «Рандомайзер».
2: Рандомайзер, поэтому мы предлагаем вам два варианта, чтобы уж совсем голову не ломать. И вы голосуете либо за первый, либо за второй. Сейчас я открываю плейлист, который называется 1995 год. Так. И в 1995 году много крутых треков, вы можете их все переслушать в Яндекс, Музыка, подкаст, Эвиленд, все дела. Вот, но также прямо сейчас мы переслушаем одну из двух песен.
1: Ну,
2: Эви
1: давай.
2: Голосует. Номер один — Nautilus Pompilius, «Тихие игры». Или же номер два — Rednecks.
1: Ребят, после Captain Джека надо Nautilus'ов брать.
2: Ну, в общем, давайте.
1: Поверьте моему музыкальному умению качать на качелях. Вот! 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.
2: Но все наши тогда с большим уважением.
1: И только Ирина Кофман опять отличилась.
2: Да? А Баба Яга против?
1: Не такуська. Все, нет, тут 1-1-1-1-1-1.

0: еще одно напоминание о том, что ЧБР это не суповой набор, это иногда еще и открытие.
1: Клянись! Я хотела то же самое сказать. Да. Из-за сообщения Алены?
0: Да.
1: Давай.
0: Да. Надо же, насколько люблю Наутилуса, но эту песню слышу впервые. Драгуша, ну ты же эту песню слышала?
1: Конечно.
0: Давай порассуждаем.
1: Давай.
0: Что такое тихие игры, как мне кажется, могут ответить все мальчики, которым было по 13 лет. Но, может быть, у тебя есть другая версия. О чем композиция?
1: Я не буду даже начинать.
0: Не будешь даже начинать?
1: Демагогию.
0: А какую ж демагогию? Это поэзия, друзья. Мы продолжаем ЧБР, который у нас сегодня называется «Шаффл».
1: Молодец, да, «Шаффл» в перемешку, рандом. Мы предлагаем вам два трека на выбор, вы голосуете, мы ставим тот, который набирает больше...
0: Да.
1: Голосов.
0: Больше голосов в голоса вы оставляете в нашем мессенджере. Итак, мы решили заглянуть в зону Евроденс, и тут у нас доктор Албан, или же E-Type.
1: Не буду даже название читать. Так как это Евроденс, вы можете любую цифру написать, это
0: один
1: в любом
0: два.
1: Случае будет классно,
0: понятно,
1: потому что все треки Евроденса звучат качево.
0: Качево, но тем не менее, номер один — это Албан, номер два — это E-Type.
1: Один, два, один.
0: Ну, дорогуша, давай, вытягивай, кто?
1: Ну, пока поровну. Один, два, два, один, один, два. Я же не могу придумать. Один, два. Начинается опять.

0: Погнали, продолжаем проект, что было раньше на новом радио.
1: Элина Кофман отметила, что шведское побоище закончилось дружбой.
0: А шведское побоище, я скажу, оно не закончилось. Потому что у нас был Евроденс, а сейчас мы заглядываем в плейлист, который как раз-таки называется «Шведы». Это мой любимый плейлист.
1: Предвзятое отношение, как всегда.
0: А потому что ты не знала, а мы выросли на шведах. Да, это тебе и Армия Флауэрс, это тебе и Абба.
1: Я не осуждаю, мне очень нравится. Я просто смеюсь, что у тебя шведы, как у меня Уитни Хьюстон. В каждом выпуске дойди хотя бы вот хоть что-то, за что притянуть. Кстати, Уитни Хьюстон, я надеюсь, сегодня тоже будет в выборе. Друзья, не подведите меня.
0: Побываем, побарахтаемся. Итак, кого мы выбираем, друзья? Армию Флауэрс.
1: Угу, армия любовников.
0: Да, или может быть, например, группу Europe. Final Countdown.
1: Ну,
0: так, номер один — армия любовников, номер два — группа Европа. Что у нас там, какие цифры в мессенджере?
1: 2-1.
0: 2-1.
1: 2-1.
0: То есть опять без очевидного.
1: Подожди, подожди.
0: Что делать-то?
1: Ну, нужно подождать немного, чтобы
0: настоялось.
1: Кто-то слушает с задержкой небольшой,
0: это
1: понимаешь?
0: Нормально.
1: Кто-то в раздумьях, кому-то нужно принять решение. Возможно, они на самом деле решили хакнуть.

0: системы, просто договорились все писать по очереди цифры, чтобы мы ставили и то, и другое. Но 2-1, 2-1, 2-2. Ну вот на данный момент двоек больше. Два. Все, двоек больше.
1: Двоек больше. Ну тогда...
0: Вы сами это выбрали.
1: Вы сами это выбрали.

0: Я смотрю, Юджин из Гамбурга нам привет передает. Потом, да, у Вова прям козу такую прям жирную напротив дороги. Потом Нюта тоже с удовольствием слушает. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня ваш плейлист из наших составляющих.
1: Я бы сказала общий все-таки. Общий, потому что мы тут, да. Станислав пишет: «Эви, детка, ты сегодня какая-то невеселая». Нет, я сегодня просто на балансирующем. Вы не понимаете, что тут происходит за эфиром. Если я уйду в кураж, будет истерика массовая.
0: Ну, давайте признаем, что пульт, за которым мы сидим, стоит около миллиона долларов, а я иногда хочу с ним поругаться. Вот. И, соответственно, меня потом в рабство продать, и то, наверное, за жизнь не заработаешь
1: только. А я тоже не планирую туда, поэтому я выбрала тактику заземление. Я заземляю усишки на сегодня.
0: Сегодня мы выбираем из двух треков из наших плейлистов. Итак, следующий. Давай я и так вырежем сейчас, как будто бы не говорил. Вот, отвратительное слово «паразит», внезапно возникшее. Вова Чума, Иракли Берцхалава, или же группа «Корни», «Я теряю корни».
1: Ну, это очень сложно, на самом
0: очень
1: деле.
0: Потому что... до этого легко было, я и говорю.
1: Нет, все сложно. Все сложно. Ты специально, да, Никиту Малинина не поставил, потому что я бы сейчас всех на коленях бы в слезах всех умоляла.
0: Да, причем я должен был бы поставить «Вспышка в ночи» или «Котенок». И вот, «Котенок», да. Вот выбирайте,
1: и,
0: да?
1: И «Котенок».
0: И «Котенок». Поэтому так. Вова Чума или «Корни»? «Корни» или Вова Чума?
1: 2-1. Ну, давайте еще две цифры. Я тоже за один мыслен. 2-1-1-1. Все, Вова Чума. Ну, я как будто бы, да, «Корни» мы не так давно слушали, а сейчас очень даже хорошо.
0: Обаятельный гад, понимаешь ли.
1: У него эгегей.
0: Искусительный змей. О чем пели? А может, нельзя это ставить вообще в эфире-то?
1: Все.
0: А, ладно, Титов в отпуске он.

0: Так, значит, друзья, время размять пальцы. Небольшой перерыв. Продолжим. Пальцы для того, чтобы голосовать, естественно. А вы что подумали, а?
1: Что было раньше на новом радио. Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже. Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь.
4: С тобой чокнуться можно.
2: Все, да. Допрыгался рыхлый, все. Да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио. Реклама.
7: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
4: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Новое

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бам! Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодняшний плейлист — это полный рандом, потому что мы вам предлагаем на выбор два трека. Вы голосуете. Тот трек, который набирает больше голосов, звучит в эфире. Все просто.
3: Все так легко и элементарно. Заглядываем на территорию сейчас следующего плейлиста. Например, год 1998. Он, да, очень интересный. Чрезвычайно интересный, я бы даже так сказал.
2: Там я у нас... помню, что когда мы с тобой его просто как-то вот так мы выбрали серию, ну, давай 98. А потом после эфира точно это тот самый плейлист, когда нам сказали, жесть, он жирный.
3: Да, да, все да, так.
2: Я помню этот год.
3: Все так, 100%. И поэтому на выбор, друзья, будет непросто. Bomb Funk MC, но не фристайлер. Но все равно классное. Или же несчастный случай генералы песчаных карьеров. Да, Bomb Funk MC номер один, генералы песчаных карьеров номер два.
2: Ну, это сложно. Это сложно тем, что это очень...
3: и то хочется, да. А это как колбаса и конфета. Вот попробуй определить.
2: Один, один, один, один, один, один, один.
3: А кто там первый-то был? Bomb Funk, да?
2: Да.
3: Bomb Funk. Окей, но это, я повторюсь, это не фристайло то самое. Это не Жданчик. Windmill combining 90 90 90 I'm rocking floor dropping spinning and-

0: вот такой вот нежданчик, да.
1: Сейчас будет очень сложно. Вообще очень без сложно. Прелюдии, потому что если до этого вам казалось, что какой-то выбор сложный был, нет, он будет прямо сейчас. Особенно вот, например, Дмитрий пишет, что он только успел, но ему все нравится. Давайте, присоединяйтесь.
0: А в субботу можно в это же время переслушать? Ну, правда, там уже голосовать нельзя будет, ну и
1: да,
0: ладно.
1: Да, просто постфактум слушать, да. И смотреть, что вы выбрали. Итак, первый трек.
0: На
1: Калинов
0: выбор.
1: Мост, родная.
0: Родная, да.
1: Второй трек. Альянс на заре.
0: Вот так вот.
1: Голосуйте, вот так вот. Первый или второй? Но это сложно.
0: Это сложно. А когда было легко.
1: Но с другой стороны, я вот как рассуждаю, что на заре как будто бы... Ну нет, они обе хорошие.
0: На заре он как будто бы и сейчас очень подходит.
1: Слушай,
0: по времени, да.
1: 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 родная, если честно.
0: Да?
1: Я думала, что будет родная. Но на заре итальянцы давно не слышали, потому что играет в основном же кавер сейчас.
0: Согласен, но ты понимаешь, родная — это такая прям мудрая грусть,
1: мудрая, глубокая.
0: А здесь приятная вечерняя меланхолия.
1: Да.

0: Дмитрий считает, что ЧБР нужно до конца смены у Сишкина делать вместе с Эвелиной Батиковной. У меня нет отчества, все окей. Кто за, голосуйте. Ребят, здесь голосование не сработает. Но у нас были исключения. Трехчасовые ЧБР тоже случались. Дважды.
1: Дважды?
0: С Романом Санычем и с Филатовым.
1: Филатовым как раз, да?
0: Да.
1: Окей. Можем повторить. Ну, а сейчас короткая рекламная пауза, да, после которой еще пару песен успеем послушать на ваш выбор исключительно.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Времени транжирим, ребятушки. Заглядываем в наш мессенджер, новое радио. И, соответственно, голосуем. Сегодня вы плейлист составляете, а мы, как Эви говорит, I'm your slave.
0: Что-то да. Типа того. Пешка. Да. Мне слейв не очень нравится, не нравится? Если честно.
1: Ладно, исторический подтекст отсутствует. Погнали. Открываем плейлист «Города».
0: Да, сейчас будет опять сложно.
1: Да, «Скорпионс», «Wind of Change» или же Михаил Круг, «Магадан». Да, номер один «Скорпы», номер два «Михаил Круг». Выбираем. Пишем циферком.
0: Или... Еду. Ну, давайте.
1: Что, 1-2-1-2? 1-2-2-1?
0: 1-1-1-2-2-1-1-2. Подожди, я не могу решить. 1-1-1.
1: Дорогая, сканируй внимательно.
0: 1-1-2-2. 1-1-2-2. 1-2-2-2-2-1-2.
1: Ну ладно, двойку как будто бы я слышу чаще.
0: 2-2, да, как будто Магадан. Вот, полетели двойки. 2-2-2. Все, да. Уважу.

Здравствуй, весенний луч. Возле пивной мужик

лавочке угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

0: Мне вот нравится, когда Николай, например, пишет, или Никола, я прошу прощения, если неправильно имя произношу, грустная песня. А вот Wind of Change, она же повеселее.
1: Да, она же жизнерадостная.
0: Друзья, сегодня вы делаете плейлист, точнее уже завершаем. Завершаем эту замечательную поделку, плейлист имени наших слушателей.
1: Да, но мы не могли не воспользоваться положением. Да, я злоупотребляю своими полномочиями. Что
0: все
1: мне сделать?
0: Да.
1: Финальный трек, ну, у вас будет возможность выбрать. Никакой драмы. Никакой драмы не будет, потому что оба трека достаточно танцевальные и веселые. Угадайте с первого раза, что за исполнитель Ница будет завершать сегодняшний плейлист. 3-2 раз, если я так долго прогреваю к этому и говорю, что пользуюсь своими полномочиями и прочим. Кто же это может быть?
0: Ну,
1: конечно,
0: думаю...
1: Элина Коффман. Конечно, конечно, это Уитни Хьюстон. Друзья, легенда, моя любимая вообще артисточка.
0: I wanna dance with somebody или же I'm your baby tonight. Выбирай ты тогда, дорогуша,
1: ну,
0: о чем
1: я,
0: мы, правда,
1: я
0: да?
1: Я за I wanna dance with somebody.
0: Да, а я I'm your baby tonight хочу.
1: Просто мне кажется, что эта песня вообще, она даже у многих ассоциируется со мной. Но мне бы хотелось, чтобы она ассоциировалась. Она такая бодрая, она веселая, классная, замечательная. Ну, вообще, на самом деле, не веселая.
0: Ну, то есть, получается, да, что второй вариант — это когда ты выбираешь, а первое, как будто бы тебя уже выбрали. I'm your baby tonight. Ну, все, как бы уже без вариантов.
1: Ну, да.
0: Да.
1: Глубоко.
0: Вот, да, да. А мы с тобой и не поверхностные ребята, понимаешь ли. Ну что?
1: 2-1, 2-2, 2... Не, давайте первую. Ну, пожалуйста, давайте первую. Я не хочу Baby Tonight. Не хочу ее, я хочу первую. 2-2, реально?
0: А Baby Tonight — это же еще и Lada Dance.
1: Да, у меня вот из-за этого, да, ассоциации мне не хочется.
0: Но мы уважаем слушателей, друзья. Эвичка, конечно, ты номер один. Ну давай, говори, говори.
1: 1-1-1. Ну все, давай ставь первую. Ребят, Baby Tonight, давайте в Токсичный четверг.
0: Baby Tonight,
1: не послушаем.
0: Baby Tonight, больше с другими.
1: Вообще, у вас был момент, когда вы выбрали и то, и другое, мы то, и другое поставили. Можно просто? Вот. Все, я люблю вас. Спасибо. Целую в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто нанял себе как мышцы, целую в нос. Услышимся.
0: Не говори этого никогда.
1: А, четверг.
0: Кстати, а было, что не может кто-то выйти из машины сегодня?
1: Конечно. Как они выйдут, если они плейлист
0: просто
1: сделают?
0: Просто если не было, то...
1: Не удаляем.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Безобидно, я пока молчим. А я так хочу в запасе жить, чтоб

0: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
1: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
2: Твой день начинается не с будильника, а с идеей. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: даже 36. Новое — это вот это.
1: Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам учил.
0: Новое.
1: Да-да-да, гордо уходил навсегда.
2: На часах ноль-ноль.
0: Это вот это.
2: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
0: Новое радио.
3: Юрадио.ру.

0: Новое радио. Мьюзик представляют
1: Припати. By DJ M. Hustler.

0: Party by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по БТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Sweet.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
5: Прибачи, бай диджей М. Хаслер.

0: Припати by DJ M Hustler.
1: Реклама.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где купить новое платье?
6: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
4: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
5: Хорошо мясорубку от Лепси купил. С мясорубкой от завода Лепси готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине Лепси на Октябрьском проспекте 24. Под часами.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0. Новое.

radio.ru. Новое радио.

0: Лед.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
4: Реклама.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Слушай.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама.
1: Где купить новое платье?
2: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
3: Мы в сервис-кар
4: послушаем, пощупаем, понюхаем
3: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания сервис-кар вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
9: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: года это ночь.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
1: Новое радио.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба Пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54.
7: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от «Лепсе». Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от «Лепсе». Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине «Лепсе». На Октябрьском, 24, под часами.
8: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
9: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое.

0: новое радио.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло и забери бухло, оно не помогло.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на muz.newradio.ru.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Ну, неожиданно.
1: Не, вот... просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Come on, Квен Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Реклама.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Хм.
5: Откуда берется гром?
6: Ну,
5: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Радио.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

Новое радио.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и пускай.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

видишь, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

вас увидел в толпе как будто, но шансы равны нулю. И не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимый кто-то затягивает петлю.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

superhit.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.